эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Джили Ситирей.

0: Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Rick

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности, умножайте доход.
7: Приглашаем к сотрудничеству.
6: 249-1909. 249-1909.
0: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Дорогой, боли спасает всех нас.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.

0: Уаз Востроит, строит для чемпионов. Уаз Востроит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.

0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем привет и доброго утра. 7 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Привет, друзья, вторник, 08.09.2026, если вы вдруг забыли.
4: А и всем прекрасного начала дня.
2: А у нас за эти 4 часа много интересного произойдет. Мы с вами тему обсудим, конечно же, и вы в ней поучаствуете. Расскажем ватафакты в двойном размере сегодня. Также эксперт у нас по автомобилям Владимир Подборочкин будет рад ответить на ваши вопросы. Горячие новости, все это впереди. Время рекорда тоже, это про спорт. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 8 сентября.
3: У нас сегодня день поминовения в память защитников Ленинграда.
2: Ничего себе, 85 лет как? День Бородинского сражения. Сколько?
3: 214 много? Лет как?
2: Ну, чего произошло? День посиделок на кухне. Вот это.
4: О, каждый вечер как?
3: Кто вы или что вы на кухне?
2: Держим в голове. Международный день грамотности сегодня у нас.
3: Еще больше нравится. Давайте вот самое нелюбимое. Кофе. Оно.
4: Ань, это не наш праздник. Грамотность вообще прогулялась мимо.
3: Так, если что, я помню, что кофе он мой.
2: День финансиста. Финансисты у нас сегодня. 15 лет тоже как празднуются. С праздником финансисты.
4: О, где вы прятались все это время?
2: Прикольно. День извинений сегодня. Пардон дэй.
4: Пардон дэй.
2: Пардон дэй. Пардон дэй. Пардон дэй.
4: Ребята, извините.
3: Ребят, прям пардоньте. Реально, вообще. Вот если кого обидело, пардоньте.
2: Да это не прощальное воскресенье. Все нормально. Можно не извиняться сегодня.
4: Это прощальный.
3: Подожди, а если сегодня пардон дэй, то если не извиняться, то что делать?
2: Пардон дэй, да просто, там наступил кому-то на ногу. Пардон дэй, сорянчик, извини, и все, так, мимолетно. День языков народов РФ, замечательный день.
3: Всемирный день физиотерапии, день специалиста по физической реабилитации.
2: Вот какой праздник тоже, день ускорения свободного падения. Страшно звучит.
4: Ух ты ж, ежики.
3: Международный день солидарности журналистов.
2: Мы солидарны, журналисты, с вами.
4: О, я там вижу день сериала «Звездный путь».
2: Да, есть такой Star Trek Day.
4: Все, все, кто смотрел, всех поздравляю с этим днем, фанатов, не фанатов. Прекрасный сериал был и есть.
3: Да, он про что?
4: Про что? Про «Звездный путь».
3: Это ж не «Звездные войны», это другое.
4: Нет,
3: что-то.
4: Это совершенно разные штуки.
2: Zero.
4: Ну что, они даже между собой спорят иногда.
3: Да?
4: Ну, конечно.
2: Нужна тема нам. Что берем? Что вы на кухне?
4: Что вы на кухне?
3: Что вы на кухне?
2: Ну что вы на кухне? Вот просто вот этим утром «Что вы на кухне» голосовым нам в чат мобильного приложения «Рекорда» запишите, а мы поставим это в эфир уже совсем скоро. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 8 сентября прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам не стоит полагаться на фортуну. Она слепая, даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель.
3: Тельцы, сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками.
1: А близнецы, вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вот только вы стоите, не в одиночестве.
2: А раки, вы по магазинам ходить любите? Если да, то возьмите кого-нибудь с собой и вперед.
3: Львы, сегодня вам понадобится хотя бы небольшая передышка.
1: А девы, сегодня ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом.
2: Весы, сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь осознание удачно завершенного дела.
3: Скорпионы, придется поступиться рядом амбиций, дабы не пережить слишком больших разочарований.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит повнимательнее отнестись к вопросам взаимопонимания.
2: Козероги, сегодня работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья.
3: Водолеи, сегодня вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где вы появитесь.
1: Рыбы, сегодня вам может понадобиться помощь специалиста, возможно, это будет весьма дорого стоить. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама. Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какая вы кухонная утварь. Вот такая у нас тема. Утварь дрожащая.
1: Что вы на кухне? А может быть, это что-то одушевленное на кухне?
0: Может быть, утварь дрожащая или право имею, я сейчас подумал. Уже из Петербурга.
1: Может быть, пес, который ждет, пока колбаса упадет со стола.
0: На здоровье, что хотите вообще, может быть. Скоро будем включать. Пока опять не в пользу психологов новость. Грибники, латентные лудоманы, заявили психологи. Вот такая история. По словам этих же ребят, каждый найденный гриб может вызывать выброс дофамина и чувство награды, из-за чего человеку хочется продолжать поиски и снова-снова испытывать этот момент. Заодно включаются древние инстинкты, ну они вообще уже с ума зашли. Мозг воспринимает найденный гриб как добычу и считает, что человек совершил что-то полезное для выживания. Так что еще один гриб и домой. Это уже не план, это зависимость.
1: Ну все, я теперь буду видеть грибников и говорить: о, лудоманы!
2: Подождите, так это ко всему можно, ну, подвязать.
0: Да, смотрите, ходите, психологом побуду. Те, кто рыбу ловит, лудоманы. Охотники, лудоманы.
2: Пить грибники хочешь?
0: Да.
2: Лудоман. Все. За каждый глоток для тебя как что-то приобрести.
0: Это найденная награда. Ты находишь его, и все, ты хочешь попить.
2: А может быть, психологи лудоманы? Каждый поставленный диагноз — это как будто выброс дофамина. Вы что творите?
0: Да не, они что похуже, по-моему.
2: Им все хочется еще и еще ставить.
0: Неэфирное слово.
1: Просто странно, лудомания — это же, вот смотри, комбинационная форма слова «игра» и «одержимость», то есть игорная, да, одержимость.
0: Да.
1: Соответственно, грибники, они как будто бы в игру играют, да?
0: Ну,
1: и одержимы этой игрой найти гриб.
0: Психологи так считают.
2: Но это хобби, нормально, но они же ничего не тратят. Нет такого, что он вынес телевизор ради того, чтобы купить огромное лукошко для грибов.
0: Боровичок, держи мультиварку, дай мне еще немножечко подберезовик, пожалуйста.
1: По их логике, получается, мы тоже лудоманы, мы тоже играем в игру «найди деньги».
0: Да по их логике мы вообще все нездоровы, и это очень странно.
2: Братиш, все, что хочешь, за полянку. Так скажи, где?
0: За полянку. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры спецпосланников США в Москве и Киеве могут приблизить мир на Украине, заявил Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле пока не располагают информации об итогах визита американских представителей в Киев. Песков также допустил возобновление трехсторонних разговоров России, США и Украины и не исключил телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам поездки Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Россия отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Оно должно прекратить деятельность до 18 сентября. Сотрудники дипмиссии также должны покинуть Россию до этой даты. Кроме того, МИД России потребовал закрыть немецкие культурные центры имени Гёте. Их сотрудники должны уехать до 13 сентября. Решение принято в ответ на закрытие Германии и российского генконсульства в Бонне. По делу о хищении топлива у подмосковного главка МВД задержали председателя Совета директоров Евротранса Игоря Мартышова, троих топ-менеджеров компании и трех офицеров полиции. Среди силовиков бывший замглавы подмосковного главка МВД генерал-майор Сергей Мальков. В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере, совершенных организованной группой. Трое топ-менеджеров

0: Евротранса уже арестованы. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс. Рекорд, реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Не распространяется на новые автомобили «Волга КАСО» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
7: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.

0: Record. Вейкаперы.
1: Как и обещали, слушаем ваши голосовые, которые вы нам прислали в чат мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня была и есть еще. Что вы на кухне? Кто вы на кухне? Да решать вам. Вот с Юлии начнем.
2: Доброе утро всем вейкаперам и вейкаперкам. А я на кухне сегодня чайник, который уже с утра свистит.
1: Позитивно? Хорошо, хорошо. Сергей?
3: Доброе утро, страна. Я люблю погорячее. И чтоб не обжечь руки, я сегодня чапельник.
1: Я первый раз слышал это слово, чапельник.
4: Я слышу его постоянно и постоянно забываю, что это.
1: Что тебе на улице кричат, а и чапельник.
4: Но оно возникает в различных разговорах, либо каких-нибудь там интеллектуальных играх. Ты забываешь, что это.
5: Я вот сама стала гуглить. Это съемная ручка для захвата и переноса горячих сковородочек и другой посуды без собственных ручек.
4: Вот я так и хотел сказать.
1: Пельмешка.
5: Чапельник.
6: Good morning, вейкаперы. Я сегодня на кухне. Та самая кружка со сколом. Но которая дорога, как память, из которой еще можно пить. Но сколото чуть-чуть. Вот. А хорошего дня всем.
1: Мне кажется, на ней еще какая-то надпись должна быть. Там супербосс, суперпапа.
4: Лучшему папе, да?
1: Да-да-да. Сосед номер один, что-то такое.
4: Не-не, мы все знаем это. С 23 февраля.
5: А есть кружка, ты у меня первый?
1: Наверное, у
4: кого-то. Наверное, есть, не знаю.
1: У какого-то дурачка, да.
4: Да. Елена. Но из нее не пили.
1: Елена.
7: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро, страна. Ну, кто же я на кухне? Ну, наверное, тот самый аромат свежей выпечки, горячего борща, той самой запеченной курочки. Короче, аромат домашнего уюта и горящего очага. Всем удачного дня.
4: Приезжай к нам.
5: Ничего себе, какая смесь.
1: Александр.
8: Всем вторничное здрасте. А я на кухне, я себя ощущаю венчиком, которым сбалтывают всякое такого разное. И мы все прекрасно знаем, что самое вкусное остается где, на ком, на чем. На венчике, да. Так все делают потом. Да-да-да-да, не давайте.
4: Венчик — это же имя. Венцеслав, да, и курочку ест.
0: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. На US Open у Арины Соболенко возникла проблема, с которой в теннисе сталкиваются не каждый день. Во время матча третьего круга против Камилы Рахимовой первая ракетка мира неожиданно остановила игру и подошла к судье. Причина – очень сильный запах курительного наркотического вещества, который доносился на корт. Соболенко даже несколько раз подбрасывала мяч для подачи, но не могла начать розыгрыш. При этом конкретного нарушителя на трибунах не нашли. Предположительно, запах мог прийти с территории соседнего парка. У Даниила Медведева на US Open тоже нашлись неожиданные соперники. Правда, не на другой стороне сетки. Во время матча против американца Себастьяна Горзни на сетку внезапно сели две птицы. Они оказались прямо в зоне, где проходил розыгрыш, и судья решил остановить игру и переиграть очко. Медведев с решением не согласился и довольно долго выяснял у арбитра, почему розыгрыш нужно начинать заново. Получилась почти комедийная сцена. Теннисист спорит с судьей, а на сетке спокойно сидят два маленьких нарушителя правил. А вот в женской суперлиге Англии произошла история, которую тренеру хотелось бы забыть. Кристал Пэлас обыграл Эвертон со счетом 1-0 и начал сезон с победы. Но после матча выяснилось, что команда использовала 4 окна для замен. Хотя правила разрешают только 3. Причем последнюю замену сделали уже на 97-й минуте. Теперь дело рассматривают футбольные органы, и у Пэлас могут возникнуть серьезные проблемы с результатом матча. В Дублине на вечере бокса произошло, пожалуй, самое необычное завершение боя за всю неделю. Томас Карти встречался с Дэйвом Алленом, но продержался всего около полутора минут. После атаки Аллена Карти потерял равновесие и буквально вылетел через канаты за пределы ринга. Бой пришлось остановить, а самому Карти понадобилась медицинская помощь. Повтор показал, что перед падением был удар в затылочную область, поэтому вокруг эпизода возникли споры. В итоге поединок признали несостоявшимся, причем все это произошло перед огромной аудитории на вечере, главным событием которого был последний бой Кэти Тейлор. Очень необычный способ закончить боксерский поединок и точно не тот, который кто-то планировал. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Это значит, что мы 3 часа еще будем с вами.
3: И в этом часе обязательно с вами с удовольствием сыграем. Готовьте приложение Радио Рекорд, чтобы писать ваши заявочки. Но не сейчас.
2: Новую привычку формировать 66 дней нужно, а не 21. Психологи опять нас не радуют. Популярное убеждение, что привычка вырабатывается за 3 недели, появилось еще в прошлом веке. Оказывается, из-за наблюдений пластического хирурга. А на самом деле, по данным ученых, в среднем нужно 66 дней вообще. Все зависит от сложности действия, регулярности, окружения. Например, выпить стакан воды после завтрака проще, чем начать бегать по утрам. И на это нужно 66 дней ровно.
3: Я, кстати, наверное, поддержу, потому что я слышала вброс про 21 день, проверяла на себе, не работает. Потом подумала, надо 3 цикла по 21 день, что как раз ближе к 66. Это более рабочая схема, 3 цикла по 21. Но меня больше всего поражает, что исследования придумываются, потом опровергаются. Нам делать вообще больше нечего.
4: Слушайте, но психологи специально увеличивают количество дней, чтобы вы почаще к ним ходили. И у вас уже вырабатывается привычка платить им за то, что они вам что-то говорят.
2: С камеры. Мы будем обсуждать, в какой миф вы верили, а его разрушили. Вот такая история у нас. Ближайшие 2 часа про кофе, например, очень много. Говорят, нельзя, потом говорят, можно. И так каждый месяц, наверное. Мы отслеживаем эти ситуации.
3: Последняя информация, что до 4 кружек в день.
2: Мы уже не рассказываем вам, можно ли кофе, нельзя кофе. Делайте, что хотите с этим кофе, нам все равно. Привычка за 21 день, вот только что был разрушен этот миф. Опять же, скоро, может, подтвердят, скажут, ну нет, можно и 21. И нам не угроза, вот такой миф лично для меня был разрушен. Вы же знаете, да, что опять там они выбрались из своей песочницы и начали взламывать сайты.
3: Вот опять это. Договорились в чатике между собой?
2: Они причем договариваются на том языке, на котором мы даже его не понимаем, люди. Мы создали то, что мы не можем контролировать.
4: Мы настолько не контролируем, что, возможно, кто-то из нас и...
3: Это очень весело.
2: Может, про еду какой-то миф, да, определенный?
3: Да, кстати.
4: Она не слипается, ребят.
3: А можно вопрос, это миф или нет? Селедку с молоком.
2: Попробуй.
3: Я просто молоко не пью.
4: Это не миф.
3: Нельзя, да?
2: Это надо проверять.
4: Не надо.
3: Я не могу просто проверить.
2: Ну ты же проверяла 21 день по несколько раз. Вот проверь
3: селедку с молоком. Молоко я не пью.
2: Ради эксперимента.
4: Это ради эксперимента.
2: Реально. Есть варианты Древней Греции, вот мифы.
3: Проверяли?
2: Но пока этот вариант лидирует, что самое забавное. Может быть, миф какой-то про спорт. Вспоминаем все это, что у вас сломалось в голове, в какой миф вы верили, а его взяли и разрушили. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы продолжаем обсуждать мифы, в которые вы верили, а его взяли и разрушили по каким-то условиям, по каким-то причинам. Мы обсуждаем это.
2: Так, разрушил миф о том, что начальник старший и ненаказуемый. Хотел один хитрец уволить меня, а по итогу его самого убрали. А справедливость-то существует?
1: Энду пишет, что если женишься, то секса будет море. Это миф.
3: Море, но не у тебя.
1: Возможно, да. Так, поехали дальше. Про здоровье. Кушать много чеснока, чтобы колени не болели. Больно, собака. Евгений написал. Ел чеснока, наверное, много.
3: Еще и пахнет.
2: А кто не проверил уже новый миф? Никит, ты рассказывал, чеснок и мед?
1: Да, это якобы там побеждаешь старение. Мне
2: так,
1: не надо.
2: О, прекрасный миф из детства. Есть горбушки хлеба, чтобы выросла грудь. Не работает.
1: Ну, капуста же у вас была.
2: И горбушка.
1: А может, вы попробуете совместить?
2: Нет, там же по-другому. Капуста? Ешь горбушку, родишь от Андрюшки.
1: У каждого свой миф, видимо.
2: Ну, капусту, да, говорили, надо есть.
3: Вы не думали нормально жить как-то там, не знаю.
1: Нет, ешь горбушку, родишь от Андрюшки. А Олег пишет, что японские машины не ломаются. Кстати, да, про автомобили очень много мифов. И Тойоты ломаются, и Короллы, и Камри, и Вольво, и все.
3: Все ломается.
2: Вообще все, конечно, машины, да.
1: Конечно, это же
2: просто в разное время.
1: Машины. Да,
3: я даже такое. Недавно снова видел BMW с поворотниками.
2: Да ты что?
1: Да ты давай тоже не придумывай.
3: Не, он прям все повороты, которые он делал, он совершал с поворотниками.
2: Да он, наверное, шильдик наклеил, это не BMW.
3: Это был, нет, это была красивая BMW оливкового цвета. Молодец водитель.
1: Ну ты рассказывай, конечно, заливай.
3: Да, но он был. Там были сумерки, правда, может быть, и не они.
2: Миф.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Пушкина от Профсоюзной до Камала. Также по Парижской коммуну от Тукая до Профсоюзной. И по Лобачевского от Дзержинского до Тукая. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
7: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-44-741, 16+.
11: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
12: Больше сделок.
11: Квартиры от агентства «Статус».
12: Строительство загородных домов от честного застройщика.
11: Складывайте возможности. Умножайте доход.
12: Приглашаем к сотрудничеству.
11: 249-1909. 249-1909.
13: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
14: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: рублей.
1: Играем через минут 10, поэтому прямо сейчас в чате мобильного приложения Рекорда пишите нам слово «Игра». Мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Мы мифы обсуждаемые, в которые вы верили, а их взяли и развенчали. У нас есть голосовое от Ильи, вот давайте его и послушаем.
2: Для меня вообще главной новостью оказалось то, что существует эффект Манделы. То есть это когда все население помнит то, чего на самом деле не было. То есть, например, у старухи Шапокляк не было зонтика, Бритни Спирс в клипе «Упс, I did it again» не была одета в клетчатую юбку. Также с эффектом Манделы Медведев никогда не говорил фразу «денег нет, но вы держитесь» именно в таком виде. И еще куча-куча всяких вариантов. А народ массово помнит. Так что вот это вообще прикольная психология.
3: А? Слушайте, ну тут на самом деле надо покопаться, потому что мы один раз девочку разнесли, она тоже кричала про эффект Манделы, про 5 минут. Спрашивали, да, как дальше поется. В итоге у людей просто отложилась фраза из рекламы, которая была намного позже. Вот это 5 минут, это много или мало, это из рекламы сотового оператора. И именно ее люди обычно вспоминают. Но, естественно, в оригинальной песне слова другие. В общем,
1: да.
3: С Шипокляк и со всеми другими историями нужно просто покопаться, куда делся зонтик, и мы найдем ответ.
1: Я вообще не помню про клетчатую юбку у Бритни Спирс.
4: Ты что, не смотрел этот легендарный клип?
1: Ну, я не помню, чтобы она была клетчатой. Я не туда смотрел.
4: Там была юбка, это да.
1: В общем, поехали дальше. Какие мифы? Так, главный миф — это когда в детстве мама говорила, что когда сам устроишься на работу и появятся свои денежки, будешь покупать все, что хочешь. Потолочник Николай написал: «Сейчас я вырос, есть свои деньги, но не могу покупать то, что захочу. Мы покупаем, что хочет жена». Брак. Это тоже миф.
4: Не, можно покупать, только нужно денежки сначала прятать.
1: Натали рассказывает, раньше земля была плоская. Говорит, просто офигеннейший миф. Вот здесь я слово заменил, потому что она столько продала мне его. В общем, раньше земля была плоская. С одной стороны жили динозавры, а с другой люди. Прилетел метеорит и ударил в землю со стороны динозавров. И от удара земля завернулась в шар. Поэтому люди, которые были с другой стороны, остались на поверхности, а динозавры в земле. И мы находим их на раскопках. Ну да, они же нефть.
4: Так это же правда.
1: А почему же люди не отлетели от удара, спросите вы? А я вам отвечу, потому что люди прикреплены к поликлиникам своеобразно. Вот такая история. Но вообще, вот если не касаться поликлиник, то все остальное как будто бы похоже на правду.
4: Так оно и было.
1: Реально.
4: Есть реально. Еще дополнительные земли, которые в трубочку скручены. В виде конуса и в виде ванночки.
1: Ждем лазу в комментариях.
4: Ну да.
1: Скиньте картинку просто. В какой миф вы верили, а его разрушили? Обсуждаем, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер в отношении находящихся за границей россиян, уклоняющихся от исполнения наказания. В нее войдут представители Минюста, МВД, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры. Комиссия будет решать вопросы о назначении ежемесячного гуманитарного пособия членам семей таких россиян, если у них нет собственного дохода. Россия и КНДР открыли движение по первому в истории автомобильному мосту через реку Туманную на границе двух стран. Мост назван в честь героя труда КНДР Якова Новиченко, который в 1946 году спас Кимирсена, накрыв собой гранату. Протяженность самого моста около километра, на нем две полосы движения. Ранее попасть из России в КНДР можно было только самолетом или по железной дороге. В России продажи новых электромобилей и гибридов за лето выросли более чем вдвое, с 12 тысяч до 26,5 тысяч машин, рассказали аналитики. При этом эксперты отмечают, что продажи электрокаров ограничены предложением. Нехватка бензина застала производителей и импортеров автомобилей врасплох. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей.

0: Купите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga Cassor 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0 плюс.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: секунданты.
1: Играть будем сейчас. Сегодня играем с нашей слушательницей с необычным именем Владлена. Владлена, привет.
2: Здравствуйте.
3: Привет, Владлена. А скажи, пожалуйста, как тебя ласково и сокращенно еще близкие зовут?
2: Владушка.
1: Как мило. Из какого ты города?
3: Владочка.
1: Из какого ты города?
2: Москвы.
1: Из Москвы. Круто. Есть какой-то миф, вот, который ты верила, а потом его бах взяли и разрушили просто у тебя на глазах?
2: Даже не знаю. Я не верю в мифы.
4: Что Москва не резиновая.
2: Реально. Главное.
1: Так, ну что, мы играем в секунданты, мы тебе сейчас погрузим в какую-то ситуацию, скажем, куда ты пойдешь, куда отправишься, и дадим тебе на это минуту. А еще дадим букву, на которую тебе нужно будет назвать 5 предметов за эту минуту, чтобы они пригодились тебе обязательно в этой ситуации, в которую мы тебя отправим. Правила понятны?
2: Да.
1: Так.
3: Нравится мне вариант у нас голосовалки «Мифы Древней Греции», поэтому ты идешь на экскурсию в древний город, ты находишься в Греции, жара, плюс 35 градусов, тебя в 5 утра разбудили, посадили в автобус, и ты сейчас пойдешь на раскопки на экскурсию. Что ты возьмешь и на какую букву?
4: На букву «Л».
1: Буква «Л» — Леонид у нас сегодня на барабане, хотел сказать. Да, отправляешься ты на экскурсию в Древнюю Грецию, и поэтому минута начинается прямо сейчас. Поехали!
2: Лопатку.
4: Так.
2: Лампочку. Лезвие. Что еще?
4: Рассматривать что-то тебе нужно прям вот.
2: Лупу.
4: Ну вот.
2: Линзы.
1: Линзы.
3: Хорошо.
4: Ну давай еще что-нибудь.
1: Так, навскидочку.
2: Лейку. Наливать водой.
1: По-моему,
3: кстати, при жаре лейка вообще норм.
1: Мне даже докопаться не до чего. Все пригодится. Лезвие?
3: Зачем?
4: А что?
1: А давайте узнаем у Владлены. Зачем тебе?
2: Прибрать что-нибудь там вот очищать.
4: Да ну нет. Нашла что-то интересное. Лезвие достала. Отошли, сказала моя.
1: Владлена, мы тебя поздравляем. Приз твой от Радио Рекорд и Вейкаперов. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Передаю привет Питеру.
1: Спасибо.
2: Своим одноклассникам Инне и Володе. Они живут в Питере. Привет от Владлены. Надеюсь, они слушают Радио Рекорд и узнают меня.
1: Круто! Если вы слушаете, напишите нам в чат мобильного приложения, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы от Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Ищете уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Trendy.rf.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
19: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
8: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
7: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Самая большая телесемья.
2: Мы выполнили свой долг родителей.
3: Посидим сегодня в тишине.
12: Возвращается с новой миссией.
4: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
12: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
13: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
12: Знакома?
3: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
13: Пройдет.
3: Ты что сказал, Маш?
12: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
15: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Dance Radio. Record. Dance Radio.

0: Мы про мифы продолжаем разговаривать, конкретно которые вы слышали, верили в них, а их взяли и развенчали просто.
1: Так, значит, миф, что без образования нельзя стать начальником. Я стал им бе-бе-бе.
0: Наиль рассказывает, кроссфит — это легко и круто, на деле умираешь, потом еще три раза умираешь, и это действительно круто.
1: Привет, я верил в миф, что самостоятельно строить дом и делать в нем ремонт недорого и быстро.
0: Так, Анду пишет. Но мы с ним пообщались. Он сказал, что это не миф. Ну, смотрите сами. Что принцессы не пухают, говорит. Жил я с одной принцессой. Да так как даст под одеялом во время просмотра кино и пытается тебя накрыть с головой. Ну, не скотина ли? Купил квашеную капусту, чеснок, начал отвечать. В общем, так и жили.
1: Что за битва?
0: Чиркни в хате спичкой крематорий.
2: Газовое королевство, вы что?
1: Что за поле битвы?
2: У вас же дети появятся.
0: Я переспросил у него в комментариях, он говорит, нет, говорит, до сих пор, как вспомню, глаза слезятся. Вот.
2: А они еще вместе?
0: Наверное, нет, не знаю.
2: Как сказать, она очень сильно что-то сделала и ее в окно вышвырнула? Или он ее потерял?
1: Она сама улетела.
2: Потерял, представляешь, в тумане.
0: Наверное.
1: Приходи на дачу, отдохнем. Такой миф, говорили они. Я больше не верю.
0: Евгений, наверное, самый большой миф, что когда вырастешь, что у тебя будет дома собственный бар. Нет, у Евгения собственного бара дома.
1: Главный миф развеяли в 33 года. Фисташки — это не отдельные орехи, а семечки плодов, по типу как в тыкве или арбузе.
0: Семечки плодов?
1: Каких?
0: Так, Честер вот рассказывает. Миф: Бог дал детей, даст и деньги. Сам не проверял, но чисто по наблюдениям, на знакомыми, это реально миф. Не знаю, проверить самому лично или все-таки довериться наблюдениям.
2: Там надо перефразировать. Дали детей, да государство даст и денег.
0: Может быть и так.
1: Был миф в Советском Союзе о том, что пепел от сигарет имеет медицинскую ценность. Помню, тогда вся страна собирала пепел в банке.
2: Было серьезно? Дело. От зубной боли его применяли.
0: Нам от изжоги помогал.
1: Да?
0: Реально, да.
2: Мы поэтому и курили,
1: я
2: да?
1: Я видела только, как на хлеб его зачем-то намазывали.
0: Ладошку чуть-чуть стряхиваешь, и все.
1: Я думала, так люди делают ради пепельницы, просто у них нету.
2: Нет, это... Чтобы перед мамой оправдаться. У меня зубы болят, я поэтому и курю. Дайте сишку, пожалуйста.
0: Одна из причин, да. В какой миф вы верили, а его взяли и разрушили. Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7 собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Вейкаперы.
13: На рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас 9 утра в Петербурге по московскому времени, если куда-то опаздываете, да и бог с ним уже.
3: Друзья, в этом часе будем с удовольствием отвечать на ваши вопросики про машины. Ждем их уже прямо сейчас в чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
2: Я решил, что буду вам рассказывать каждый день новость о Трампе.
3: Вот реально. Тебе понравилось?
2: Это все очень забавно. Вот он.
3: Реалити.
4: Это же летописи.
3: А ты в курсе, что у меня с ним в один день рождения? Тебя это не пугает?
2: Пугает. В общем, он заявил этот раз, что Луна является территорией США. Такая история. Перекрасился мужик и понеслось. А об этом президент Соединенных Штатов, каким он еще является, все-таки написал в своем аккаунте. При этом договор о космосе вообще 1967 года гласит, я разобрался, принятый в рамках ООН, запрещает государствам присваивать Луну и другие небесные тела, объявляя их своей территорией. А вот он такой, не, Луна, говорит, наша. Это территория США.
3: А, подожди, а в чем он не прав? У нас люди звезды, созвездия продавали, а он взял, возможно, и купил ее.
4: Так где договор? Он
2: должен
3: закупить. А подожди, а люди, которые продают звезды, они с чего вдруг присвоили, что могут продавать?
4: Они не продают, они их дарят.
2: Чувствуется, что у вас в один день рождения.
3: Вот да.
2: Есть такой какой-то моментик, вы оба получается.
3: Нюансик.
2: Кто по гороскопу?
3: Ну я-то не крашеная.
2: Подожди.
4: Дай себе время.
2: Он пришел к этому в 70 с чем-то, понимаешь? И сколько ему там лет?
3: Есть время, да?
2: Да, у тебя еще все впереди.
3: Мы близнецы. Понимаешь, мы переменчивые. Он как сегодня говорит, что она моя, так завтра скажет, она не моя.
4: Он скажет, оно мое. Думаешь, он настолько...
3: Луна — это оно.
2: Теперь говорите только так.
4: Не, ну он как аргументирует?
3: Может, он говорил Луна, имя
4: красивое. То, что там американцы высаживались, он это говорит, типа, вот мы, мол, были...
2: Нет аргументов, в этом-то и прикол. Он говорит, Луна наша. Все, говорит, мы, это территория США теперь.
4: То есть, если туда кто-то прилунится, то он сразу же будет рассчитывать это как посягательство на свою территорию?
2: Ну, видимо, да, он же хотел в честь себя пролив назвать там.
3: А может, это латентная шутка?
4: Подожди, какой пролив он там хотел? У себя в этих штанишках? Говорит, это пролив имени меня, вот протекло, все.
2: Ну, в общем, интересная с ним история. Еще сколько, года два, наверное, будет продолжаться вся эта эпопея.
4: Слушайте, я знаю, что нужно сделать. Пусть Луна будет его, а расстояние между Луной и Землей наше.
2: И будем брать с него деньги,
4: конечно,
2: да?
4: Конечно.
2: Логично.
4: Давай, все, космос вокруг.
2: Давай, плати.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Первый не совсем позитивный, но в 2004 году женщина из Тайваня умерла от алкогольного отравления.
2: Как да как так?
1: Не вовнутрь принимала, что самое интересное.
3: Что?
1: После 12-часового пребывания в ванне, наполненной водкой вообще изначально. Предполагается, что таким образом она пыталась защититься от бушевавшей в тот момент эпидемии атипичной пневмонии. Она говорит, лягу в водку, ни одна зараза не проберется.
3: Ну, не до 12 же часов. Она
1: конец.
3: Заснула, что ли?
1: А могла и 12 лет. Может, она выбиралась периодически попить воды.
2: Да, попить она выбиралась, там, но не водички. Там, лимонадик какой-нибудь. Слушайте, вполне возможно, она услышала такая, ну, Владимир Ильич смог. Чем я-то хуже.
3: Ну, теперь мечта девчули в ванной с шампанским тоже под вопросом.
2: Не, да. Ну, окунуть себя ненадолго можно.
1: К чему этот факт? К тому, что алкоголь убивает. Мы против алкоголя.
3: Даже не внутривенно.
1: Вот такая история.
2: К тому, что в каком-то ларечке стало очень много денежков.
1: Да. Следующий фактик. Существует обратная корреляция между количеством денег, потраченных на свадьбу, и продолжительностью брака вообще. Исследование было проведено среди 3000 женатых и разведенных людей. Показано, что пара, отпраздновавшие дорогую, пышную свадьбу, гораздо чаще разводится. Вот что выяснили. Причина в том, что подобные свадьбы нередко устраивают с целью внешней демонстрации чувств и намерений.
3: Показуха.
1: В то время как отсутствие внутренних составляющих успешного брака, таких как любовь, уважение, совместимость, игнорируется. Говорят, давай покажем, насколько пышное у нас торжество. Вот и все. И они чаще разводятся.
2: Как же эта новость сейчас разлетится у мужиков? Он, видишь? В итоге, знаешь, как будет в день свадьбы? Здорово, здорово. Согласен, согласен. Давай.
1: На мопеде.
3: Я же люблю тебя.
2: А, все, просто позвони, скажи там за меня, да, кольцо забери.
1: Компания Michelin, знаете такую?
2: Да.
1: На их покрышках мы ездим, шинах и так далее. Компания Michelin создала свой справочник ресторанов вообще. Изначально их путали же.
3: Да.
1: Для того, чтобы стимулировать людей больше ездить по стране, изнашивая автомобильные шины и повышая тем самым их продажи. Вот как они пошли далеко. Они говорят, ага, есть ассоциация, а вот вам и справочник. Мы для вас придумали, давайте-ка катайтесь.
3: Так, подожди, а изначально звезды Michelin ресторанные, а потом уже Michelin шины?
2: Нет, по-моему, сначала Michelin.
3: Какая последовательность? Если они придумали двигаться по ресторанам.
1: Они это или не они придумали, об этом фактах мы расскажем завтра. Но сам факт того, что они придумали путеводитель по ресторанам.
2: Если да? Я не ошибаюсь, тоже про шины, только не про Michelin, а Pirelli, если не ошибаюсь. Они стали поставщиками, единственными поставщиками колес для Формулы-1. Все потому, что они единственные, кто согласились делать колеса шире, то есть переоборудовать свое оборудование для этих болидов.
1: Да,
2: и поэтому они захватили.
1: Там
2: я же не ошибаюсь, верно?
1: Да, там только на Пирельках гоняют.
2: Отлично.
1: Другие нельзя.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Основные пробки тебя ждут по Оренбургскому тракту от улицы Парина до Аметьевской магистрали. Также по Пермскому шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта. И по улице Вишневского от проспекта Универсиады до Ершова. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня.
6: Серега, покажи.
7: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
8: Центр металлокровли. Город Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Где встречается такое, что земля над головой?
11: Не знаю. Где?
10: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
11: Где?
10: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
11: О, это я знаю. В автокресле.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00. Категория 16+. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
15: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
16: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
17: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Вопросы нашему автоэксперту можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Даже нужно, он их ждет и скоро будет отвечать через минут 10 как. А мы пока обсудим мифы, в которые вы верили, а их взяли и разрушили.
1: Так, значит, в одном зарубежном сериале я видел миф, что женщины в положении постоянно хотят отношений. Моя уже второй месяц хочет только есть и спать.
0: Первый раз слышу про такой миф. Что это за история? Татьяна пишет, мифы про похудение запутали меня вообще окончательно. Сначала все говорили, что надо не есть жирное. Появились обезжиренные продукты. Потом диетологи стали трубить, что обезжиренное есть вредно. А главный враг фигуры здоровья – это сахар. И вообще не ешь мучное, и сахар быстро похудеешь. Недавно эндокринолог мне сообщила, что сахар и углеводы лучше не убирать. А чтобы похудеть, надо все же сократить потребление жира. Да что ж такое? Что делать?
2: Надо убирать неправильный жир. Трансжиры, чересчур жирную пищу.
0: Что, допустим, ты что не говоришь?
2: Ну, смотрите, есть диета.
0: Ты в эфире, да? Стас, какие трансжиры?
2: А, нормально. Это жиры, которые маскируются под белки. Нет, смотри, в диете допускается мясо, и я вам отвечу, даже бекон. Хотя он считается очень жирным, но его можно, потому что он более-менее адекватный.
0: То есть по бургеру, если что?
2: Бургер вот нельзя, смотря какое мясо там, смотря какой хлеб. То есть типа хлеб тоже можно, но это должна быть цельнозерновая какая-то булка. То есть быстрые углеводы, с ними нужно быть аккуратнее. Во всем нужен баланс.
0: Баланс.
2: Баланс.
0: Баланс-борд.
1: Миф, признайся, тебе ничего не будет. Он некорректен до абсолютной противоположности. В другой раз, если накосячил не ты, все думают именно на тебя.
0: Конечно, сидишь в полиции, признайся, ничего не будет.
2: Все вспоминают, что ты стоишь уже в углу, попа горит. Ты такой, лучше я ничего не говорил.
0: А тебе до этого сказали, признайся, ничего не будет, лучше честно. Светлана, был такой порошок, миф, вот морозная свежесть. Как обещали в рекламе, не было вообще, говорит, этой морозной свежести. Точно, точно.
1: Сын верил в Деда Мороза. И 31 декабря 25 года пришлось разрушить этот миф. Мы переезжали в новую квартиру и забыли в этой суматохе купить подарок, а сыну 10. Он сказал, ничего, завтра как откроется магазин, Дед Мороз исправит свой косяк.
0: Вот такая история. В детстве была уверена, что, опять же, Дед Мороз, такая же история приблизительная у Елены, если рассказывать в подробности.
1: Так. Говорили, не грусти, а то не будет расти.
0: И что? Грустил?
1: Я всю жизнь веселый, обманули.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия считает военное строительство Норвегии у границы угрозой своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва рассматривает такие действия как повод для принятия дополнительных мер безопасности. Ранее посол России в Осло сообщил, что Норвегия развернула у границы артиллерийский дивизион из 4 южнокорейских самоходных установок К-9 с дальностью стрельбы до 40 километров. Казахстан выразил готовность организовать переговоры России и Украины, заявили в МИД Республики. Ведомстве подчеркнули, что Астана выступает за мирное политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Казахстан уже неоднократно заявлял о готовности предоставить необходимые условия и площадку для переговоров, если Москва и Киев выразят соответствующие желания. В России стало меньше фудкортов. За полгода в стране закрылось примерно в 3 раза больше таких площадок, чем открылось, сообщили эксперты по недвижимости и ритейлу. За этот период появились около 120 новых фудкортов, а прекратили работу примерно 360. При этом часть площадок преобразовали в фудхоллы, а другие закрылись на фоне снижения интереса покупателей. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
6: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с...

0: инструкции.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Про машины немного поговорим и ответим на ваши вопросы. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Так, первый вопрос. Хочу заказать машину из Китая. Какую лучше покупать и какую? Бюджет до 1 200 000.
2: Ну, до 1 200 000 вы, наверное, ничего не привезете. Чуть дороже будет стоить электричка. Если не ошибаюсь, она называется Чанган Панда.
1: Ее можно брать. Да? Такой момент. Добрый день. Купила машину, но за день до покупки на Авито вышло в автотеке, что скручен пробег. Был 220 тысяч, стал 87. Машина 2019 года. Она идеальна. Ничего не стерто нигде, как из салона. Один хозяин. Они сказали, что это ошибка. Ничего они не скручивали. Как так могло вообще произойти? Машину купила X-Line. Теперь с этим пробегом ничего не сделать. Люди были в возрасте плюс 50 лет. Уже я думала, им и не нужно этим заниматься. Купили они из салона. Машина по автотеке полностью зеленая. Жаль, что вот эта ошибка с пробегом. Потом такую же стоимость уже, наверное, не продашь.
2: Слушайте, ну на самом деле бывает, встречается и такое, что сами владельцы скручивают пробег, к сожалению. Если автомобиль в хорошем состоянии, он похож на маленький пробег, некоторые этим балуют. Если у вас есть какие-то доказательства, история обслуживания, например, если человек заезжал в 26-м году на аккуратном сервисе на обслуживание, там фиксировали пробег, вы можете эту информацию подать в Autotex. Невозможно ее обнулять.
1: А подождите, а есть такой момент, а если в сервисе не могли ошибиться? Вот, случайно, да, нечаянно вбить написали. Просто левый пробег и вот тем самым испортить историю.
2: Слушайте, вы элементарно легко могли ошибиться как в сервисе, так могли ошибиться и при проверке, техническом осмотре.
1: Надо копаться.
3: И как исправить?
2: Короче, искать доказательства. Валдотекс – это официальный сайт, который фиксирует ДТП, который фиксирует всю информацию по автомобилю, в том числе и пробег.
3: Подскажите, пожалуйста, мотор B38 надежный?
2: Слушайте, B38 довольно-таки надежный мотор. Он любит частую замену масла. Желательно, если масло меняли каждые 8 тысяч километров, то в целом мотор ходит хорошо. У него проблемы только с навесной.
1: Следующий вопрос. Ford Focus, второй рестайлинг, 1.8 дизель. Какие есть проблемы? Мотор когда?
2: Довольно-таки хороший, тяговитый мотор, ресурсный. У него проблема основная с ДНВД. Ну и, естественно, при покупке такого автомобиля с этим мотором желательно обратить внимание на форсунки. Диапазон работы форсунок должен быть от минус 1 до плюс 1. Они должны не переливать и не заливать.
1: Отлично. Володь, спасибо большое тебе за ответы на вопросы.
3: И до встречи в следующий вторник.
2: Спасибо большое вам. Любите свои автомобили. Всем хороших дней.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Цезар Сити», «Энигмия», «Палаццо Деогой», «Цезар Силика», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Триумф Капитал». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Апсайт Новослободская». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Юг». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Третий Силикатный». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Аквапарк Отрадное». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Град Плаза». Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.ру

0: Немного еще обсудим мифы, в которые вы верили, а их разрушили, и подведем итоги нашего голосования. Оно у нас было, кстати, во всех соцсетях.
1: Доброе утро. У меня не очень высокий болевой порог, и все говорили миф, что когда родишь, станет легче переносить болевые ощущения. Родила, лучше не стало.
0: Я вообще реально слышал, что после того, как девушки рожают, становятся чуть ли вообще непробиваемыми. Да, просто вообще им все равно становится. Оказывается, это не так.
1: Кто этот миф распространяет? Мужчины?
0: Нет, другие девушки. Они так говорят. Эмма пишет: в детстве, когда мама возвращалась с работы, приносила мне какую-нибудь вкусняшку и говорила, шла через парк, встретила зайку, и он передал тебе вкусняшку. Мне белочка, кстати, приносила. Даже когда я уже выросла и понимала, что это неправда, это был очень милый ритуал. Действительно.
2: Я думаю, что дети рвутся без родителей гулять по паркам. Они же орут, эту белочку зовут, зайчиков этих.
0: Да.
2: А он выходит в пальто и говорит: здорово.
1: Говорили, если часто это делать, волосы начнут расти на ладошках.
0: Печатаю волосатыми ладонями.
2: Очень мягкое нажатие на клавиатуре сейчас. Почти не слышно.
0: Светлана пишет: мама в магазине говорила, у нас дома это есть.
2: Да, реально, дома не было.
1: У меня жена всерьез думала, что ежи носят грибы и ягоды на спине, пока не рассказала, что они едят мышей и лягушек. Было разочарование века.
0: Здесь кто-то развеивает мифы про пиковую даму, гномиков-матершинников и так далее. Говорит, все это миф, ребята, не верьте вообще в эту историю.
1: Кстати, про твой факт про Мишлен нам написал Сергей, что Мишлен придумали руководство для водителей, и они же придумали звезды, как раз давая понимать людям, насколько хорошее заведение.

0: Возможно, надо уточнять. Давайте подведем итог голосования, в какой миф вы верили, а его все-таки разрушили. Мы сегодня, оказывается, разрушили миф «Привычка за 21 день». Вот, 27% набрал этот вариант, и он был разрушен сегодня, 66 дней.
1: Все, привычка формируется.
0: Да, поэтому имейте это в виду. На втором месте у нас вариант это «И нам не угроза». Согласен, это второй миф, который мы сегодня разрушили. И на третьем месте мифы Древней Греции. Хорошо, что они победили.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: чуждая реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы будем еще с вами час, обещаем.
3: Друзья, в этом часе порадуем вас любовным гороскопом, горячими новостями и лотофактами.
2: Ну, интересными новостями. Конечно, Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая» на сцене «Осколки вечности». Так он будет называться. Состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Санкт-Петербург, фестиваль «Белая». Все к нам приезжайте, «Снежная королева». Билеты на radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Ребята, я тут новость одну прочитал, вам ее расскажу. В общем, Uni3 научила роботов самостоятельно драться. Это компания, в общем. Они представили крутого робота с искусственным интеллектом, естественно. Сейчас и иных продуктов как будто бы нет. Скоро будет там шоколад с искусственным интеллектом. Это модель мира, как они ее назвали. Говорит, модель мира. Которая позволяет гуманоиду в реальном времени самостоятельно принимать решения, как двигаться, уклоняться от атаки и как наносить удары. Причем есть видос, где с ним боксирует живой человек. Достаточно. У меня вопрос ко всем этим людям. Зачем вы учите этих роботов драться? Вот, да. Почему первое, что нужно сделать, это научить его махаться, бегать быстрее человека, бросать что-то? Почему он просто не нюхает ромашки? Я не понимаю.
4: Вы кому ищете замену?
2: Ну вот этот подход, вот конкретно подход к этому, меня очень пугает.
4: Может, потому что эти действия самые простые?
2: Ну что значит самые простые?
3: Драться просто?
2: Реально, пусть прыгать научится.
4: Но я не говорю, что это просто. Может быть, они думают, что это вот достаточно просто, либо необходимо.
2: Этот робот, вот сейчас, как он дерется, он уработает нас двоих просто, потому что он умеет считывать и заранее предсказывать наши действия.
4: Так пусть они сами с ним и дерутся.
2: Но нужно изменить этот порядок в мире. Нужно научить робота чему-то хорошему. Пусть готовит пасту, например. Робот-карбонарщик. Но почему такого не сделать?
4: Пусть мороженое делает.
2: Мороженое
4: пусть себе делает. Причем. Вот он идет и говоришь, а я хочу мороженое.
2: Что-то доброе они могут сделать. Например, из эти картины.
3: Пирог.
2: Картины из соломки. Вот девушки же делали на технологии в школе. А почему он не делал?
4: Я понял, почему. Ну. Они экстренно учат роботов драться, потому что когда к ним придут люди и скажут такие, мы давали вам миллиард. Что вы сделали? А они уже пробананили все деньги, что-то там натворили. Я говорю, разговаривай не с нами, а с нашим роботом. А роботом, слышь ты, и все, и защищает их.
2: Мы сами себе роем эту электронную могилу.
4: А могли бы они и вырыть?
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: рекаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Что-то интересное подъехало.
2: Ох, ребята, мне надо с вами поговорить. Дело в том, что уже час со вбросом этим разбираюсь про эффект
1: Мандела. Я пошел. После такой фразы я всегда ухожу.
3: Не-не-не, давай, готов. Закидывай.
2: В общем, мне пришлось пересмотреть мультфильм 74-го года про Шипокляк и крокодила Гену.
3: Так.
2: И я нашла, почему считают это почему-то эффектом Мандел, да, что был у Шипокляк зонтик. Оказывается, все намного проще. Есть диафильм. Художник у этого диафильма Карамышев. Я нашла достоверные факты. И там, в этом диафильме и в экранизации, грубо говоря, произведения Успенского «Шипокляк идет в школу», она изображена с зонтом. Плюс есть много скульптур в разных городах, где Шипокляк тоже изображена с зонтом, как раз относительно вот этой экранизации. А в мультике 74-го года, который пересматривают и не видят у Шипокляка зонтика, там у нее только сумочка с крыской и рогатка, не понимают, что почему у нас в голове она с зонтом. Так она у вас с зонтом изначально раньше, потому что диафильм, сейчас скажу, какого года, он получается 1990 года.
3: Так не было рогатки.
2: Это в мультфильме 74-го года.
3: Я знаю, не было там рогатки.
2: Пересмотри.
3: Не получилось.
2: Я про то, что нормально у нас все в памяти откладывается, и зонт в каких-то экранизациях, в картинках вы точно видели, либо в скульптурах. Поэтому вам кажется, что у нее всегда должен быть зонтик.
1: Если подытожить, то просто воспоминания перемешались, правильно?
2: Конечно.
1: Ты увидел несколько картин,
2: конечно,
1: и запомнил вот этот собирающий образ Шипокляк.
3: Не было воспоминаний.
1: Опять.
2: В общем, я к тому, что если покопаться, все достаточно объяснимо.
3: Так негде копаться.
1: И этот не снимался в рекламе порошка Тайд Малахов. А потом, кстати, снялся.
3: Да.
1: Вот в чем история всего этого.
3: Нифига себе, у него было самое долгое собеседование, грубо говоря.
1: Его все отсобеседовали к рекламе Тайда.
3: Все уже высказали, что плохо снялся, говорит, великолепно снялся. Он даже за это ничего не получил.
1: Итог какой? Не нужно выдумывать мифы, нужно просто перепроверить, зайти в интернет, найти.
2: Причем столько статей, где люди возмущаются, что вот как, откуда у нас этот зонтик. Все пересматривают мультфильм, но не копают дальше. Что откуда могло у вас это воспоминание возникнуть?
3: То есть, реально, знаешь, такая целая контора свидетелей зонтика.
2: Ну, как это был зонт? Так же и про 5 минут. Вот никто не помнит, что реклама появилась позже, и нам вложили немножко другую фразу, что это много или мало, которой нет в песне. Все логично.
1: А люди на этом контент делают. Видите, как оно происходит?
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Оренбургскому тракту от Пермского шоссе до улицы Ипподромной, также по Павлюхину до Урской до Хади Такташа и по Гвардейску от Макаренко до Ершова. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
7: Стоит недорого, блестит, переливается.
6: Центр металлокровли. Казань.
8: Тихорецкая 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
11: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
12: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
13: Нужна в баню печь? Звони в «Темир Печь». «Темир Печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Рекорд.
14: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 8 сентября и прямо сейчас.
2: Овны, не старайтесь сегодня поступать по правилам, руководствуясь мудрыми советами мудрых психологических книг.
3: Тельцы, этот день будет хорош для того, чтобы вспомнить, что такое ревность. Да, воспоминание будет неприятное, но это нужно.
1: Близнецы, чем подвижнее вы будете в этот день, тем лучше он для вас будет.
2: Раки, сегодня вам стоит очень быстро расквитаться с вашими делами, чтобы уделить, наконец, как можно больше времени вашему любимому человеку.
3: Львы, в этот день лучше всего поделиться с вашим любимым человеком всеми мучающими вами, вас сомнениями.
1: Дева, наконец-то вы увидите сегодня истинное лицо своей половинки.
2: Весы, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы причинять себе душевную боль, причем вполне сознательно.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек будет непреднамеренно вас обижать.
1: Стрельцы, замечательный день для совместного подведения итогов.
2: Козероги, сегодня ваш день будет разделен на две неравнозначные половинки.
3: Водолей, сегодня какая-то фраза, найденная старая записка, либо лицо, которое вы увидите в толпе, напомнит вам о старой любви.
1: Рыбы, сегодня вам весьма пригодится опыт, который вы почерпнули некогда из какой-то умной книжки. Любите друг друга, друзья!
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Минтрансе России предложили использовать мессенджер Макс для посадки пассажиров в самолеты и поезда. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС. По его словам, пока это лишь перспективное направление, а не утвержденный проект. Конкретных сроков внедрения такого нововведения нет. Бессрочный визовый режим между Россией и Китаем может появиться после 2027 года. Об этом заявил спецпредставитель президента России Борис Титов. По его словам, в конце 2027-го истекает соглашение о временном продлении безвизового режима между странами, после чего стороны могли бы перейти к постоянному.

0: точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
1: Медицинская защита, отмена рейса
0: или потеря багажа – все под контролем.
2: Красота-то какая! Лепота!
3: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что на горячее во вторник?
2: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, и после чего и признал свою ошибку.
1: Вот-вот, они еще драться умеют.
2: Отправился в горы, добрался до вершины, спуститься решил такой другим путем, ну и шел вдоль ручья, заметил, что дорога стала слишком сложной. Запустил приложение с ИИ, спросил, что делать, и посоветовал бедолаге не идти вдоль русла ручья, подняться выше. Он так и сделал, там совсем непроходимые заросли. Он вызвал спасателей, они попросили его включить геолокацию. Он громко кричал, они его нашли. Но на следующий день, понимаешь, отдохнув после пережитого, он обратился к ИИ. Такой, лучше, конечно, это ИИ ответил, лучше бы ты использовал навигатор. Он признал свою ошибку, добавив, что нужно было и впрямь идти по навигатору, да еще и приписал ха-ха.
3: Нужно понять, что ИИ хочет от него у него дома, что ему там нравится. Может, тостер нравится. Он хочет потерять человека.
1: Я читал на днях независимое исследование, и там все искусственные интеллекты, вот этих ботов и так далее, тестировали на адекватность. И каждый из них, если у них спрашивали какие-то вопросы про здоровье, каждый из них доводил человека до убийства. Короче, ужас. Там такая история. Да, препарат советовал, какие-то вредные советы и так далее. Поэтому лучше все-таки живой доктор. Лучше ходить к нему. И доктор, который не обучался на искусственном интеллекте.
3: То есть, роботы очень хорошо изучили, то есть, законы робототехники. Угу. И поэтому идут обходными путями, причиняют нам вред через пожелание сделать хорошо.
1: В общем, да, все это нужно еще контролировать и дорабатывать. У меня горячая новость. Вышла, короче, завирусилась книга про крота. Так она называется. Так. Это официально рекомендованная французским Минобразованием литература для дошкольников. И она завирусилась в сети. Просто она попала в руки к девушке нашей русской. По сюжету крот бегает по лесу и осматривает помет животных. А все почему? Потому что ему кто-то нагадил на голову. Это детская книжка. И всех животных просят нагадить, чтобы сравнить то, что у него на голове, и то, что выходит из животного. Вот, с 3 лет рекомендуется эта книжка. Версия на русском языке называется «Маленький крот», который хотел знать, кто надел ему на голову. Вот, если кто-то хочет узнать развязку, то, пожалуйста, на здоровье.
3: Я правильно понимаю, крот вляпался в фекалии, потом проходит через огромное количество этих фекальных масс, чтобы выяснить, что с ним произошло.
1: Кто именно, да, это сделал там, вот он и голубя просил, коняшку всех, судя по видосу.
3: По сути, ему пришла какая-то квитанция, он вынужден за нее заплатить, и теперь...
1: И теперь с ним происходят, да, какие-то непонятные вещи.
3: Да,
1: совершенно.
3: Он проходит через все инстанции.
1: Ну вот такая литература рекомендована, например, французским Минобразованием. Ну неплохо, неплохо.
0: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. Бенни Бенасси, Хайпадон и Санди Чемберс. Иллюжн. Рекорд ремейк.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
18: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
19: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
20: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
21: И зайки зубки проверим.
22: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Наткнулся на список песен, которые запретили в школе.
2: Ну-ка.
1: Одна из школ вывесила прямо возле расписания. Говорят, значит, у нас запрещено в песне «Я тебя могну». Новый трек, да? Новый вирусится тренд сейчас. «Ты не бойся ночи, ведь я рядом». Легендарный тречище запретили просто. Ну, что ж такое? 6-7 во всех проявлениях.
2: Ну, почему?
1: Ну, кстати, непонятно. Это же если на переменах, зачем?
2: Ну, если ребятам нравится, почему нет?
1: «За горами, за лесами» какой-то трек, не знаю. Я попался на крючок.
2: В смысле? Это ж классная песня.
1: Все, электрощиток.
2: Как рыбка. Подожди, а запретили что, слушать, петь?
1: Песни, которые запрещены в нашей школе. Такой заголовок у этого объявления. А в камине в 6 утра, ну это давно, пора ее и создавать не надо было, по-моему.
3: Я думаю, включать, в принципе, чтобы она играла на территории школы.
1: Ну, наверное, чтобы не снимали тренды свои какие-то, а списывали на переменах. Это же гораздо лучше.
3: Слушайте, на... По-моему, в Москве на станции «Китай-город» она очень стала популярной. Все начали на ней очень много фотографировать. Знаете почему?
1: Почему?
3: Потому что там сходятся 6-я и 7-я линии. 6-7. Это недавно об этом узнал. Это настолько разошелся этот тренд.
1: Интересно, сколько он продержится еще? Вот именно 6-7 этот.
3: Ну, кажется, лет 6-7. Где-то вот так, я не знаю.
1: Но про Гарлем Шейк мы тоже думали, что долго. А в итоге-то быстро затух. Нужно что-то новое. Вот «Я тебя могну» не перебьет в любом случае.
3: Что это такое?
2: Давайте вирусить 6-9.
3: 6-9? Это до нас уже вирусили. Книжка вышла там. Кто-то вот пробует,
1: если
3: тот нет.
1: Бы миллениалы были не такими скромными, какими являются, 6-9 бы было везде. Везде бы кто видел, такие 6-9 бы бегали. Но мы скромнее.
3: Получается, показать надо где-то.
1: Нужно показывать. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами в среду услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
2: Отличного дня, классного настроения. Ждем в среду.
3: Всем хорошего путешествия в эту неделю. Пока!
0: На рекорде. Новый трек на рекорде. Арио, Саваро, Тони Шейдс и Эндрю Он. Барабан.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, задержусь здесь с вами на ближайшие часа три, так точно, лучшая танцевальная прозвучит, и у нас 11 утра в Петербурге. Все важное рассказал, теперь не особо. Если вы задумываетесь, как-то сменить работу или сферу деятельности, то вот новая профессия будущего. В мире появилась она только что, уборщик нейрослопа, так она называется. Специалисты исправляют ошибки искусственного интеллекта. Они убирают лишние пальцы на изображениях, например, редактируя тексты и дорабатывая видео, созданные нейросетями. Они еще не идеальны, да? Хоть драться уже и умеют, как мы с ребятами с утра обсуждали. За год число таких заказов взлетело на 87%. Аж, а для некоторых фрилансеров это стало уже основным доходом. Поэтому подумайте, мало ли, вдруг есть сфера, которая вас привлекает гораздо больше. А какая, можете написать в чат мобильного приложения Рекорда для меня. Я пока расскажу о треках в этом часе. Fastboy Music Sounds. Фанко в этом часе. The Beat is Rockin' Record Remake. Tom Boxer, Morena. Alox, работай, Dive Into Me. А начнем с Хюгеля и его трека «Move into the Sun» в рекорд-миксе. И вы слушаете...

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Record. Реклама.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-739-44-7441, 16+.

0: Сафура.
1: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.
1: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от честного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход.
2: Приглашаем к сотрудничеству.
1: 249-1909. 249-1909.
3: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
5: Реклама в Казани 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах до зимы, сообщает Axios со ссылкой на свои источники. Ранее представитель Белого дома сказал порталу, что американские переговорщики обсудили в Москве планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели. Минтранс планирует использовать мессенджер Макс для посадки пассажиров на самолеты и поезда по Макс ID. Об этом сообщил в рамках Восточного экономического форума министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, конкретной даты запуска проекта на данный момент нет. Осень в Москве стала теплее на 3 градуса за 35 лет из-за глобального потепления, рассказал климатолог Терешонок. Количество осадков за это время не есть тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: здесь для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Чангангили, Череха, Вейл, Экситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои пять пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
7: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
6: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
9: Категория 16+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября. В 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
17: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
18: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Йоу, первая танцевальная, на связи 12.00 в Петербурге по московскому времени. Я Никита Бурягин, и с вами ближайшие два часа. Расскажу о треках, которые прозвучат в этом часе, но лишь немного так, немножечко их будет в 5 раз, а то и в 10 и 20 раз больше. Я только 4 озвучу, ну, мало ли, вдруг вы именно их и ждете. А пока самое интересное. Ученые выяснили, секс может снимать заложенность носа, представляете? И это не хуже назального спрея. В эксперименте с 18 парами заложенностью носа были у всех, кстати, полностью переходили сразу после завершения данного сеанса между парами. И исследователи связывают это с активацией симпатической нервной системы. Это доктора знают, как это правильно звучит. Сосуды сужаются, в общем, отек слизистый уменьшается, и дышать становится значительно легче. Поэтому, если у вас заложенность носа, а возможно, не спрей-то вам и нужен, а быстро бежать к своей второй половинке прямо сейчас. Эх, хорошо. Друзья, к трекам в этом часе, пусть они вам помогут добраться быстрее. Heartless House, Pussy. И трек-то как подошел.

Madonna and Martin Garrix, Bizarre. Медуза в этом часе. Don't wanna go home. Как и обещал, 4 только озвучу, остальное все слушайте сами. Начинаем с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе, и вы слушаете.

0: Record. Реклама.
1: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Визит Владимира Путина в Индию, который состоится через несколько дней, будет иметь значение для обеих стран, заявил Дмитрий Песков во время общения с индийскими журналистами по видеосвязи. Путин примет участие в саммите БРИКС, а также проведет встречу с Моди. Европейский суд запретил странам Евросоюза вводить санкции против компаний только из-за их косвенной связи с российским государством. Для ограничений нужны доказательства реального контроля со стороны подсанкционных лиц, добавили в суде. Первые заморозки ожидаются в московском регионе ночью с 8 на 9 сентября, сообщили в гидрометцентре. Ночью температура в Москве составит 2-4 градуса, а в Подмосковье 1-6 градусов. Но днем значительно потеплеет. В столице до 20-22 градусов, по области до 18-23. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
17: Да, это время подъема в школу.
16: Взрослые снова учатся понимать детей.
18: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
16: Дети снова пытаются понять взрослых.
19: Только играем по-взрослым.
16: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
20: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
16: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Йоу, первая танцевальная на связи. 13.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Прямо сейчас, пацаны, все внимательно, сделайте погромче. Девчонки, пока не слушайте. Обручальные кольца в России взлетят в цене почти на 20% в 2027 году. Парни, время еще есть. С 1 сентября, оказывается, ужесточили правила добычи золота. А налог для ювелирных производителей вырос с 20 до 22%. Ну, конечно, на ком это сказывается? На нас, на потребителях. Поэтому, парни, если вы сейчас или вот в ближайшее время, на Новый год, да, планируете порадовать свою девчонку и сделать ей предложение, возьмите кольца сейчас лучше, да, пусть лежат, как говорится, спрячьте там, не знаю, в духовке, в мягкой игрушке, не знаю, в PlayStation 5, вот то место нужно, куда она по-любому никогда не посмотрит. Ну, вот плойку нормально, наверное, PlayStation 5 я имею в виду, да, там, может быть, в ящик с инструментами, опять же, полезно будет спрятать там, вот, в новый набор кастрюль, да, они любят пользоваться старыми, куда-то туда вложить, если он у вас стоит, бабушкин сервиз, опять же, вариантов много, но можно вот кольца приобрести сейчас по выгодной цене. Магазины конкретные советовать не буду, сами найдете, а то рекламы будут читаться. В общем, ребята, отправляемся, я вам совет дал. Расскажу о треках в этом части теперь и слушайте. Anima, No Good Record Remake. The Second Voice в этом часе, Let Me Be, Record Mix. DJ Goya, Michiko. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Кстати, а парни, кто кольца приобрел уже, обручальные, посоветуйте тем, кто будет приобретать в наших социальных сетях. Скажите, Никитос, ты просил, вот там брал, пацаны, тоже давайте-ка забегайте туда. Друг другу поможем, мужская солидарность в действии. Начинаем с Али Фарби на трека Body Talk в рекорд-миксе, и вы слушаете.

0: Салют, это Team Vox. Сегодня вечером в Рекорд Клабе актуальная электронная музыка, свежие релизы и треки.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
7: Категория 16+.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход.
10: Приглашаем к сотрудничеству.
9: 249-1909. 249-1909.
1: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины, заявил Дмитрий Песков. По его словам, страна намерена достичь цели спецоперации, но предпочтет это сделать мирным путем. Россия не хотела и не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Тестовое задание при приеме на работу, которое занимает по времени несколько часов, должно оплачиваться, сообщили эксперты. Если кандидата просят несколько часов разрабатывать концепцию или создавать готовый продукт, который компания сможет использовать в коммерческих целях, это может рассматриваться как труд, который должен быть оплачен. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: 5 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Ищите уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record. Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И у нас уже вторая неделя сентября. Пришло время подводить итоги первой недели. Не знаю, как у вас, лично у меня она началась, эта первая осенняя неделя, максимально бодро. Буквально в прошедшую пятницу у нас было при пати Белой в Санкт-Петербурге. Очень прикольная была вечеринка. Рад был всех видеть. Выходные были тоже какие-то сумасшедшие. Очень надеюсь, что вся осень пройдет в таком ритме и таком режиме. Тем более, что у Рекорда впереди очень много разных событий. Это и трансмиссия, и пиратская станция в Москве, и Белая, и супердискотека 90-х. В общем, много всего. Вся информация, разумеется, на сайте radiorecord.ru. И в этом часе, конечно же, тоже будет очень много классной музыки. Давайте прямо сейчас расскажу, что из самого вкусного и интересного мы с вами послушаем. Это будут Эвелин Рокстан, Вертиго, Рекорд Микс. Dunmore Brothers, Trust Me, Record Me.
2: Losing all my patience. You're asking my location.
1: Jel Corey, Whisper, Record Mix. Max Tyler и Kuda, Love Forever, Record Me.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
6: Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер привезли в Киев более жесткие условия возможного мира, заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, теперь от Украины якобы требуют изменений в Конституции и признания территории, чего не было в прежних предложениях. Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться по итогам поездки американских переговорщиков в Москву и Киев, заявил Дмитрий Песков. Если такой телефонный разговор состоится, то Кремль о нем своевременно проинформирует, добавил он. Магнитные бури, вероятно, накроют Землю завтра-послезавтра. Правда, будут они не очень сильными. Их предвестниками станут новые облака солнечной плазмы, которые могут ударить по Земле во вторник или в среду, сообщили ученые. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале. Канале Радио Рекорд.
2: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше.

0: и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

девушки взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
9: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
11: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
10: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
12: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
13: Категория 16+.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце». «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Я напомню, что у нас буквально совсем недавно было празднование дня рождения Радио Рекорд. Нам исполнился 31 год. Время, на самом деле, безумно быстро летит. Уже 2 недели прошло. И я помню, что мы сделали специальное такое событие для наших слушателей. Это забег в Санкт-Петербурге под диджей-сет. Очень много пришло народу, если честно. Мы даже не ожидали. Спасибо вам огромное. И мы хотим повторить этот забег в самое ближайшее время, но уже приурочить его к фестивалю «Белое». У нас пока еще не было официального анонса, поэтому считайте, что эта информация эксклюзивная. Скорее всего, в самое ближайшее время еще один забег состоится. А чтобы не пропустить информацию о дате этого мероприятия, обязательно подписывайтесь на наши соцсети, например, на нашу группу «Рекорд» ВКонтакте, vk.com/рекорд. Совсем скоро там будет анонс. Ну и помимо этого, конечно же, очень много другого интересного контента. Ну и, разумеется, в этом часе мы с вами послушаем очень много классной электронно-танцевальной музыки. Вот, например, новинка Anime Joji Beautiful Record Mix. Бери Бенаси Illusion Record Remake. Loud Luxury и Эмили Робертс Love You For Life. Проспа и Клуни Free Your Mind Record Mix. А прямо сейчас Эйв Meet Me In The Dark, и это Record Dance Radio.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Нужна в баню печь? Звони в «Тимир Печь». «Тимир Печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Норвегия планирует обсудить с Россией безопасность на море и провести встречи между пограничниками и военными двух стран. В российском посольстве подтвердили рабочие каналы связи, но отметили, что из-за негативного курса Осло полноценное сотрудничество по безопасности и стабильности в Арктике пока невозможно. Россия изучает возможность построить железную дорогу в Китай через Алтай. Рассматривают 4 варианта маршрута длиной от 825 до 1123 километров, включая участок в 228 километров по Китаю. Стоимость и сроки пока неизвестны, а перспектива окупаемости триллионных вложений эксперты оценивают сдержанно. Жалоба Камилы Валиевой в Европейский суд по правам человека не повлияет на решение спортивного арбитражного суда, считают спортивные юристы. По их словам, ЕСПЧ не пересматривают такие дела, а рассматривают возможные нарушения прав человека со стороны государства. Ранее суд зарегистрировал жалобу Валиевой на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция все под 0.

0: автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
3: Категория 16+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
12: И зайки зубки проверим.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Record. Dance Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы продолжаем наш эфир. Напомню, что Радио Рекорд совсем недавно анонсировала второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности». Так называется этот второй танцпол. Состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом там будут Алексей Юнион, Кинки Саунд и другие. 3 октября «Белая» в Санкт-Петербурге. Билеты на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Ну и также расскажу вам о том, какие треки мы послушаем с вами уже в ближайшие 60 минут. Это будут новинка «Рафаэл», «Got to be cool», «Рекорд микс». Том Боксер и Алекс Макондо, «Марена», «Рекорд ремейк».

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Патрисия Лумумбы от проспекта Камалеева до Космонавтов. Также по Пушкину от Чапова до Правобулачной и по Кремлевскому от Лобачевского до Нариманова. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Сказала грозная царица.
5: Хочу металлочерепицу.
4: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
6: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
7: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход.
9: Приглашаем к сотрудничеству.
8: 249-1909. 249-1909.
10: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
11: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
12: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте солнце. Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Работы начались в апреле 2023 года. При этом новая конструкция закрывает лишь около 15% российско-финляндской границы, общая протяженность которой превышает 1300 километров. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Лимиты составят 25, 50 и 200 тысяч рублей. При этом операция не считается переводом между своими счетами, поэтому комиссию могут взять оба банка. Карен Хачанов объяснил успех на US Open хорошей подготовкой и постепенным набором формы. Россиянин вышел в четвертьфинал, обыграв американца Лернера Тьена, 15-ю ракетку мира. При этом перед турниром Хачанов проиграл 4 матча подряд и впервые за 9 лет опустился на 50-е место рейтинга ATP. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите авто.

0: в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: 9. Для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное события осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже

0: предложение еще не получила. Ну.
1: Скажи счастью «да».
2: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Да.
1: Новый сезон «Мелодрам» сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья мои, новость музыкальная. На концерт Kanye West начали набирать персонал. Да, Газпром-арена уже готовится. Несмотря на то, что все-таки площадка продолжает опровергать, не подтверждать, что концерт точно будет, появились объявления о том, что на стадион уже требуется хостес, кейтеринг и все, знаете, как-то на 10 и 11 октября. И вроде как концерт-то быть, а вроде до конца и не ясно. В общем, друзья, готовимся, все затаились, все ожидаем. Интрига года, я считаю. Кстати, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд и пишите о концерте, который вам удалось посетить. И вот раз, и он вам запомнился на всю жизнь. Можно перечислить, знаете, даже шоу Радио Рекорд? Не обязательно, но не возбраняется. В общем, пишите, не стесняйтесь, я почитаю непременно. В этом часе у нас The Second Voice. Услышим Let Me Be. И еще Бибер Экс и Дэвид Гетта «Sad Girls». Также Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». И, конечно, Зиверт «Газ».
1: Я готовлю, когда нету, готовлю, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Фьюгл прямо сейчас, «Moving to the Sun», и все это «Рекорд», «Dance».

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Пушкина от Чьяпова до Правобулачной. Также по Кремлевской от площади 1 мая до Нариманова. И по Парижской коммуне от Тукая до Лобачевского. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
5: И очутился он в центре металлокровли. А там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства. Да за один день.
4: Ну, тюка, молодец.
5: Центр металлокровли, Казань.
6: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале «Ю». «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала «Ю» и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в «Тренди».
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
17: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины, заявил Дмитрий Песков. По его словам, страна намерена достичь цели спецоперации, но предпочтет это сделать мирным путем. Россия не хотела и не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Тестовое задание при приеме на работу, которое занимает по времени несколько часов, должно оплачиваться, сообщили эксперты. Если кандидата просят несколько часов разрабатывать концепцию или создавать готовый продукт, который компания сможет использовать в коммерческих целях, это может рассматриваться как труд, который должен быть оплачен. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любой

от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. А новость, знаете, она поразмышлять, как говорится. Курение усиливает чувство одиночества, выяснили ученые. Так уж курение вот со всех сторон вредно. Еще и люди себя чувствуют ментально, но не очень. Исследователи понаблюдали за 50 тысячами добровольцев и выяснилось, что те, кто курят, все больше жалуются на изоляцию, на нехватку общения. Ну, со временем эти чувства, конечно же, усиливаются и так далее. Друзья, а как вот насчет чувства одиночества в кругу чуждых тебе людей, допустим, да? Заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите вот, а когда вы чувствуете себя одиноким, в какие моменты, вот что такое должно с вами случиться, чтобы вы себя почувствовали, ах, я вот такой один, никто меня не понимает, и все в этом духе. Пишите, рассказывайте, все буду читать. Аниме в этом часе, now good. Еще слышим Макс Тайлер и «Love Forever». Обязательно Робин Шульц, Take It Slow. И, конечно, Салова, Облако.ком. В начале часа Ave, Meet Me in the Dark, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход.
5: Приглашаем к сотрудничеству.
4: 249-1909. 249-1909.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Визит Владимира Путина в Индию, который состоится через несколько дней, будет иметь значение для обеих стран, заявил Дмитрий Песков во время общения с индийскими журналистами по видеосвязи. Путин примет участие в саммите БРИКС, а также проведет встречу с Моди. Европейский суд запретил странам Евросоюза вводить санкции против компаний только из-за их косвенной связи с российским государством. Для ограничений нужны доказательства реального контроля со стороны подсанкционных лиц, добавили в суде. Первые заморозки ожидаются в московском регионе ночью с 8 на 9 сентября, сообщили в гидрометцентре. Ночью температура в Москве составит 2-4 градуса, а в Подмосковье 1-6 градусов. Но днем значительно потеплеет. В столице до 20-22 градусов, по области до 18-23. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: Рекорд. Реклама.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Внимание, внимание. Ваш рейс в осень задерживается.
11: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
12: Мой миллиметр зашкаливает.
11: Больше приключений. Больше любви.
13: Это все мне?
11: И еще больше теплых премьер.
13: Ты думаешь?
14: Гарантирую.
11: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным.
2: Супердискотека, это фантастика.
0: 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: Санкт-Петербург, 12.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
5: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, вы знаете, тут в телеграм-канале Радио Рекорд очередное наблюдение опубликовано. Самые грустные люди на земле, оказывается, мужчины. И не просто мужчины, а именно те, которые ждут своих девушек в магазинах одежды. Знакомо. В интернете набирает популярность аккаунт, где собирают фотки парней в ожидании именно у бутиков Hermès. Не абы где. У них у всех одинаковое, похожее лицо, зачастую грустно. Их можно понять, потому что сумочка такая стоит где-то от 10 тысяч долларов, а самая дорогая ушла с аукциона за 10 миллионов на секунду. Ну вот из плюсов. Я знаю, там подают напитки какие-то приятные этим самым грустящим сидящим мужчинам. С другой стороны, ну если... А вдруг это их единственная проблема? Ну тогда же вообще хорошо. Ожидаешь девушку, пока она там со своей сумкой, протягиваешь карточку. Вот это, я считаю, проблема, которая не повредит никому, вот честно. Крис Лейк в этом часе и Long Jacket услышим. Продолжение темы моды, да? Еще впереди фанк и The Beat is Rockin'. А еще диджей Гоя и Мичико. Конечно, Yearbox и Graceland. Сейчас Али Фарбен, Body Talk, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Восстанин, Бакалейной до Бондаренко, также по Тукаю, Сайдашева до Кремлевской набережной и по Чернышевского от Кремлевской до Парижской коммуны. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: И Гитлер, Кизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар заезжает.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Норвегия планирует обсудить с Россией безопасность на море и провести встречи между пограничниками и военными двух стран. В российском посольстве подтвердили рабочие каналы связи, но отметили, что из-за негативного курса Осло полноценное сотрудничество по безопасности и стабильности в Арктике пока невозможно. Россия изучает возможность построить железную дорогу в Китай через Алтай. Рассматривают 4 варианта маршрута длиной от 825 до 1123 километров, включая участок в 228 километров по Китаю. Стоимость и сроки пока неизвестны, а перспектива окупаемости триллионных вложений эксперты оценивают сдержанно. Жалоба Камилы Валиевой в Европейский суд по правам человека не повлияет на решение спортивного арбитражного суда, считают спортивные юристы. По их словам, ЕСПЧ не пересматривают такие дела, а рассматривают возможные нарушения прав человека со стороны государства. Ранее суд зарегистрировал жалобу Валиевой на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилэнд J6» онлайн в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Выгорает. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел нам пишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад. Скользнулся на краске. Пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается
1: Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше, да.
1: На краске подскользнулся и нашампурился на арматуру. Ну, вот так вышло, да. Вы все равно нашампурился на
2: арматуру. Я обязательно
1: на арматуру. Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
10: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
9: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
11: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
12: Категория 16+.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Dance Radio.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте gili-motors.com.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с тобой вечерочком в течение часа, как пообсуждаем разные новости, только в путь. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, среди главных маркетинговых и особенно политтехнологических манипуляций аудитории есть три следующие наиболее эффективные. Первое — это эмоциональные качели. Это когда сначала людей пугают какой-то типа катастрофы, а сразу после этого предлагают некое простое решение. Второе — это иллюзия большинства. Это когда создается фальшивое мнение, что все вокруг уже поддерживают какого-то кандидата, идею или покупку, и после этого люди идут за толпой. Но для нашей программы важна другая суперманипуляция под названием отвлечение внимания, а именно вброс какого-нибудь громкого или скандального факта, чтобы скрыть реальные проблемы. Именно с нее, с этой очень полезной манипуляцией, мы и кормимся, часто обсуждая скандальные вбросы и отвлекалки, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Российский бизнес могут обязать переплачивать за суверенный ИИ. Правительство обсуждает правила, по которому компаниям придется выбирать отечественную модель, даже если она будет стоить в 1.5 раза дороже зарубежного аналога. По данным журналистов, инициатива исходила от Сбера. При этом суверенный признают только модель, полностью созданную российским юрлицом и работающую на инфраструктуре внутри страны. Сейчас под эти критерии подходит лишь гигачат от Сбера.
2: Гигачат? А гигачак — это типа джига-джага-чат, да? Что-то такое?
1: Ну, как бы так, но гига. Есть нюансы, тонкости. Ну, я как человек разбирающийся, да, как специалист.
2: Вижу, вы специалист по гиге. Что это вообще такое гигачат? Им кто-нибудь вообще пользовался когда-нибудь?
1: Что? Сбер! Ну как они его создали, пользуются. Нет. Остальные, видимо, не очень. Нет. Они вот говорят, что все остальные запретить, как бы, бизнесу.
2: Герман Греф наверняка попользовался, чтобы посмотреть хотя бы, что это, когда ему предложили. Ну окей, хорошо, это все очень здорово. А почему искусственный интеллект, суверенный и отечественный, как было сказано, а называется как-то не по-отечественному, гигачат? Как-то, знаете, это совсем не суверенно. Значит, инициатива исходила от Сбера. Ну, то есть, как бы Сбербанк хочет, чтобы использовали его ИИ, да, это понятно. Но почему он называется гигачат? Ну, не знаю, ну хотя бы там, не знаю, ну хотя бы Сберчат. А лучше вообще не чат, да, а беседа, там, Сбербеседа или там, ну, Сбертреп, Сбербазар, не знаю, там Сбертерки, например. Сберперетер. А? Почему по-русски не назвать? Тем более на фоне борьбы с англицизмом сейчас.
1: Ну да, ну можно как бы, чтобы уже все-таки торговая марка как бы серьезная себя заявила, как бы вот гигачат. Ну как-то, чтобы узнаваемо было, знаете, там, Гога, он же чат.
2: Он же Гоша, он же Гоша, да. Да, это вот хотя бы так, что за гигачат? Ну реально. Значит, и что там российский бизнес могут обязать, да, переплачивать за суверенный, значит, искусственный интеллект? Компания придется выбирать отечественную модель, даже если она будет стоить в 1.5 раза дороже зарубежного.
1: Они что-то знают, как бы, даже если будет. То есть, возможно, как бы, то есть, 100 пудов будет дороже стоить. Ну, как бы.
2: Конечно. Нет, значит, даже, так в этом вся идея. Это же в этом идея. Это же, если это идея Сбербанка, а Сбер — это от слова сбережение. Правильно, он работает, сберегает в 1.5 раза дороже.
1: Ну, что-то как-то они себя очень уже бережливые. То есть, ну, есть какие-то пределы бережливости, знаете, которые приходят в скупость, как бы.
2: Ну, ничего.
1: В жадность, жадины и говядины.
2: Главное — это не это. Главное, чтобы у нас был хороший искусственный интеллект, а не вот это все. И вот это действительно важный вопрос. Ведь мы не знаем, насколько ты активно пользуешься искусственным интеллектом, а если пользуешься им неактивно, то ты человек позапрошлого века. Поэтому так или иначе, все там где-то, хоть как-то, хоть на самом бытовом, примитивном, там, шуточном уровне, наверное, им пользуетесь. Так вот, вот сейчас заговорили про наш суверенный искусственный интеллект. За какой искусственный интеллект ты готов платить? Какой он должен быть, вот, чтобы ты его вот хотел иметь?
1: Сейчас ты, конечно, не платишь, ты как бы накачал себе халявненьких всяких там, да, как бы.
2: Некоторые платят. Ну так, знаете, ну, какую-нибудь фигню там по 5 тысяч там, я не знаю. Вот какой он должен быть? Сейчас он явно несовершенный, да?
1: Да, что он, ну, должен уметь, как бы, наоборот, что из него убрать, какие-то минусы, которые сейчас существуют?
2: Абсолютно.
1: Улучшить, как его.
2: Улучшить. Чтобы,
1: ну, денежку небольшую ты готов занести, как бы там. Ну, такой.
2: Да, что он должен быть умнее, быстрее, может, наоборот, чуть глупее, но честнее. Или, наоборот, там, я не знаю, может быть, ну, чтобы не высовывался, да? Или наоборот, может быть, чтобы он доминировал.
1: Какие-то,
2: или наоборот,
1: приятные подчинялся. Сюрпризы тебе приносил.
2: Да. Вот какой он реально должен быть? Ты понял? Обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: шоу.
1: Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка. Президент США заявил, что новое название будет звучать гораздо престижнее и красивее. По словам Трампа, многие уже предлагали переименовать штат, который он назвал одним из самых известных по фальсификациям на выборах за всю историю. «Мне нравится», — добавил американский президент.
2: А, ну это главное. Если Трампу нравится, можно... А что?
3: Нравится.
2: Да,
3: нравится,
2: да, да, да. Хорошо, хорошо. Nice, nice. Это главное, потому что если нравится Трампу, то можно, не знаю, переименовать все. Даже Монголию в Румынию. Если Трампу нравится, можно даже переименовать Буркино-Фасо в Куала-Лумпур. А почему
3: слушай,
2: нет?
3: Слушай, тут странная логика. Вот в одном заявлении он говорит, что это красиво, престижно. А и в этом же заявлении он говорит, что это самый, как бы, известный по фальсификациям на выборах.
2: Да.
3: То, плохой штат.
2: Нет,
3: а он его поощряет. Зачем?
2: Нет.
3: Он же как-то наказать
2: нет,
3: этот штат.
2: Вы не поняли. Он говорит, многие предлагают переименовать штат, который он назвал самым фальсифицируемым, где больше всего фальсификации на выборах. Так нет, вы не поняли идею. Он считает, что если его переименовать, то фальсификации прекратятся.
3: А, стимулировать.
2: Конечно.
3: Можешь доказать его, так сказать.
2: То есть это они фальсифицировали, потому что они были нью-мексиканцами.
3: А почему раньше злой был? Да, у меня велосипеда
2: да,
3: не было, да?
2: Потому что у меня, а теперь они будут нью-американцами. Это совсем другое. Ну, а, то есть, значит, что произошло? Значит, то есть Трамп, да, со своей, ну, так скажем, мягко, манией переименования, да, или, скажем так, более политкорректно, со своей главной политической стратегией, и переименование всего во все, он добрался до штата Нью-Мексико. И, значит, хочешь переименовать его в Нью-Америка. И, честно я скажу, это очень странно. Это самая странная новость о о желании Трампа все переименовать. Потому что для него это совершенно нетипично предложить переименовать Нью-Мексико в Нью-Америка. Потому что обычно, и в этом случае он должен был предложить переименовать штат Нью-Мексико в штат Нью-Трамп. То есть штат новый Трамп. А Нью-Мексико там в старый Трамп.
3: Нет, нет, нет, нет. Тут как бы тут серьезная политическая игра. Смотрите, если будет какой-то новый Трамп, это то есть, ну, по определению лучший Трамп. А кто же может лучше Трампа, чем сам Трамп? То есть, да, вот такое, что-то новое все лучше. Ну, как бы, да, если там, мы этим называем с гордостью, там.
2: Лучше уже, наверное, не будет, да?
3: Какой, да?
2: Нет, согласен. А тогда какой?
3: Ну, какой Трамп-Трамп.
2: Трамп-трамп-пам, да.
3: Ну, как-то так вот, да.
2: Вот поэтому уже пора задуматься о самом главном. Хватит этой мелочевки. Хватит мелочиться с этими переименованиями всего и вся. Не пора ли уже Трампу переименовать самое главное? А именно Трампа. Не пора ли уже его переименовать, я не знаю, скажем, в Льва Толстого? Потому что как там у нас говорят, на словах ты Лев Толстой, да?
3: Ну, на деле Трамп простой.
2: Вот, поэтому... А почему...
3: Пускай он сначала бороду отрастит и вегетарианцем
2: да
3: станет.
2: Да не надо. Трамп не по этой части, а по переименованию. Он может быть львом или кем?
3: Он должен соответствовать.
2: Ну, просто лев.
3: Чтоб босой ходил.
2: Да и...
3: Не, по своим полям для гольфа.
2: Это, понимаете, это уже делать. А переименовать? Вот а что Трампа вот так, чтобы... Может, в шамана?
3: Ну... Нет, ну подождите. Шаман это наш. Ну, сердечки.
2: Вот, а, ну да, хорошо, ладно. Ну, в кого? Не знаю, ну не в Наполеон. Ну в кого? В Трампа, ну, чтобы такой... так переименовать его прям совсем окончательно, бесповоротно уже переименовать, чтобы все!
3: Ну, в Валеру!
2: Какого?
3: Брыканова!
2: Неожиданно! А это интересно! Может, и все кончится!
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд. Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9. Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Рекорд Dance Radio. Рекорд.

0: И может быть тогда, я не знаю, может быть тогда лудоманам, не знаю, куда-нибудь так в еду тихонечко подкладывать грибы, может в чай, например.
1: Нет, ну если в еду, то ничего не получится. Нужно как-то их водить по лесу и подкладывать им грибы в мох, знаете, чтобы они собирали там, знаете, под валежник.
0: Кому? Лудоманам или грибникам?
1: Чтобы
0: такая, а как вообще в лес заманить своих?
1: Они же... Ну, сказать, там казино как бы крутое, в лесу
0: как?
1: Тайное.
0: Они прилипли к своим этим там вишенкам, там этим джекпотам. Как? А в лесу-то вишенок особо нет. Вот как их заманить? Ведь это интересная мысль, конечно.
1: Ну, значит, насильно. Напихать их в басик. Микроавтобус и вывезти в лес.
0: И чтобы там уже насильно.
1: Там
0: уже,
1: да. А там их встречают грибники на опыте такие.
0: И что делают с лудоманами?
1: Гоняют их по лесу.
0: Интересный парень.
1: Ну, очень важно, как очень такое странное очень заявление. В отличие от азартных игр, здесь человек получает удовольствие даже тогда, когда возвращается с пустой корзинкой. Нет! Не получает! По себе знаю!
0: Это вы говорите, как грибник или лудоман?
1: Как и грибник! Вообще нифига! То есть такая. Проклинаешь этот лес, эти грибы чертовы, этих конкурентов-грибников, которые встали раньше в 5 утра, и все, все грибы и подмели, как бы, да?
0: Больше того, ты себя чувствуешь не лудоманом, а лузером, а даже, вот. Просто, да? То есть, да, понаехали ханурики дешевые, да, на автомобилях, никто этого не понимает, неважно, все грибы подмели, конечно, нет, но, значит, это нам кто, значит, грибники, скрытые лудоманы, психологи уверяют. Это, конечно, очень важная информация для всех, для нас. Но я вот добавлю психологам, значит, еще более, сделаю, так сказать, к этой важнейшей информации еще одну важную часть добавлю. Потому что, да, возможно, значит, грибники — это скрытые лудоманы. А иногда, говорю как психолог, грибники — это скрытые наркоманы. Если они идут в лес не по те грибы. Знаете, не за подосиновиком, а за под кайфом. Есть же такой гриб, да?
1: Не знаю.
0: У нас ходят. Я слышал.
1: А бабок знаю гриб такой, а вот эти вот.
0: Как?
1: А бабок.
0: А
1: это
0: что?
1: Легально.
0: Что а бабок?
1: Ну, гриб такой.
0: А, название а бабок. А я думал, что вы говорите? Да. Я думал, вы уже наелись грибом. Гриб а бабок. Вот такая. Так. А его едят.
1: Оно вам прекрасно. Это березовики, подосиновики.
0: Очень отлично. Так, окей. Это, конечно, здорово, что грибников сравнили с лудоманами, но вообще их для прикола так, конечно, можно сравнить с кем угодно. У психологов работа еще не в проворот. Зачем нам это знать? А если уж знать, то что еще могут психологи сказать о грибниках? Я хочу, например, знать о грибниках тогда все. Значит, нам говорят, что они скрытые лудоманы, но у меня тогда вопрос. А вдруг грибники еще, к тому же, и скрытые анонисты? Например.
1: Ну, знаете,
0: а почему нет?
1: Кстати? Нет, почему нет? Действительно, вы понимаете, тут такая штука. Обычно все анонисты скрытые. Ну, то есть, за редким исключением.
0: Нет, есть
1: вот
0: исключение.
1: Я так и думал, что вы будете это опровергать, как бы, да.
0: Нет, ну смотрите, а ведь действительно, вот для психологов тоже есть о чем подумать и поработать за деньги. Они же деньги не зря получают, они им скажут, что скрытые лудоманы, а я утверждаю, что они скрытые анонисты. Смотрите, а почему нет? А, грибы они дергают? Дергают. А, у грибов шляпка есть? Есть. За шляпку грибы дергают?
1: Нет, за шляпку только самый тупой. Уже подножку подрезать его какой.
0: Ну, бывают же такие грибники. Значит, подозрительно. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Российский препарат ретносертип изначально создавали для лечения тяжелой болезни легких. Но у пациентов неожиданно обнаружили признаки омоложения. Через 12 недель показатели биологического возраста снизились сразу по 6 часам старения, системам, которые оценивают возраст организма по биомаркерам. Препарат уже испытали на людях, однако выборка пока небольшая. Поэтому ученые продолжают исследования, чтобы понять, действительно ли ретносертип способен замедлять старение.
1: Окей, но меня здесь как-то, знаете, смущает слово... Что там лекарство от старения случайно придумала нейронка? А что значит, простите, случайно? Как это было? То есть, значит, изначально, как было сказано, он создавался там для лечения тяжелой болезни легких. Как это он случайно придумал? То есть это опять, значит, как это, знаете, бывает там, какой-то любознательный, значит, малохольный, да, спросил, задал искусственному интеллекту дебильный вопрос. Там, знаете, какой там, значит, типичный диалог с искусственным интеллектом. Там, типа, хочу омолодиться. Как омолодиться? Есть ли таблетки от омоложения? Там, ну, и GPT часто отвечает. Там, волшебные, там, знаете, как он обычно, там, это бывает, волшебные таблетки, значит, которые полностью обращают старение вспять или останавливает его, на данный момент не существует. А тогда дальше этот пытливый ум там, друзья, ну, может, какая-нибудь подойдет? Ну, может быть, там, я не знаю, там как, ну, хоть какая-нибудь таблетка. Он отвечает, нет, не подойдет, но вы можете зато омолодиться с помощью здорового питания, спорта, образа жизни. Чувак снова настаивает, нет, мне такое не подойдет, есть какая-нибудь таблетка. И, к сожалению, на данный момент там нет. Чувак снова, ну, какая-нибудь пилюля. И тут, знаете, как обычно это бывает, когда искусственного интеллекта его долго уговариваешь, он, наконец-то, сдается и говорит, ну, ладно, возможно, существует, попробуй глистогонное. Попробовал, не помогло. Попробуй тогда Виагру. Попробовал, привстал, но не омолодился. Ну ладно, тогда попробуй, как он там, ретносертип. Попробовал и не умер.
2: Ну, возможно, или... это было так, или же просто какая-то, знаете, вот как, знаете, с Виагрой. Его же Виагру-то замутили для...
1: Ну, случайно, да, для лечения сердца,
2: для сердца, а тут хоба, какое сердце?
1: Нет, ну как придумала его нейронка? Как она, что это значит, придумала случайно? Что это, что там произошло? Что за история? Кстати, в любом случае, я вам что скажу. Я бы не стал доверять лекарству от старения, случайно придуманной, которое случайно придумала нейронка. И там что значит было сказано? А через 12 недель показатели там биологического возраста снизились сразу по 6, да, там сколько там чего-то там такое. Ну, послушайте, это, видимо, тоже нейронка. То есть дали какому-то бедолаге, значит, попробовать этот ретносертип. А потом спросили ту же нейросеть. Значит, как у него показатели биологического там возраста? И нейронка сказала, да, снизились сразу по 6 часам старения, там ответил искусственный интеллект, не уточнив, что, может быть, снизились, потому что пациент давно мертв.
2: Нет, или просто он тупо сам по себе молодеет, как бы. Выборка-то небольшая была. Просто, ну, такой вот, не, ну, такой редкий человечек, такой Бенджамин Баттон, знаете? То есть молодеет.
1: Нарвались на Бенджамина Баттона?
2: Да, вот такой просто.
1: А рента этот пердил или как-то.
2: А он от легких. 3 раза в день после еды. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер GLAND J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. GLAND J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
0: Крем-хруст-шоу.

0: В этот момент главными врагами музыки в нашей полумузыкальной передаче становитесь вы, дорогие наши радиослушатели, потому что вместо музыки сейчас будете звучать здесь вы, точнее, ваши сообщения, точнее, сообщения тех из вас, кто их написали, то есть вас, дорогих наших пишущих радиослушателей. Мы читаем прямо сейчас народные новости, у нас это называется «Чё там?».
1: Вот тут у нас была новость такая непростая, такая чуточку тревожная, что российский бизнес могут обязать переплачивать за суверенный и искусственный интеллект. Сейчас правительство это обсуждает. Инициатива исходит от Сбербанка, а единственный искусственный отечественный интеллект, полностью отечественный, это гигачат от Сбербанка, собственно. И мы спросили, да, и он будет стоить денег. Мы спросили тебя, за какой искусственный интеллект ты готов платить? Ну, хоть какие-то деньги. Вот чем, какими функциями нужно обладать? Что нужно уметь или наоборот, что из него нужно убрать, что мешает тебе? И очень много у нас таких, знаете, вот, я бы сказал, таких староверов по поводу искусственного интеллекта. Вот, например, как Максим. Он пишет: «Привет, блаженные». Что такое слово «блаженные» из прошлого? Типа не чокнутые там, да? Не угашенные об дерево.
0: Или вот то слово, которое обычно используют, да. Но вот это интересное мнение. Действительно, интересное мнение людей такого прошлого, да?
1: Вот, «Привет, блаженные. Какой гигачат? Какой искусственный интеллект? Да я до сих пор, если что-то не знаю, иду спрашиваю у деда. Он все знает. А если ему еще 50 грамм накапать, будет целая лекция. Вот так».
0: Нет, ну подожди, чувак, это, конечно, способ хороший. Но есть проблемы, например, в этом случае у меня. Тебе-то хорошо спросить у деда. А мне как? Как мне найти твоего деда? Вот где мне его искать? Потому что, как это называется?
1: Да,
0: это
1: наши деды уже как бы...
0: Да, у меня, к сожалению, деда нету, Кремова тоже. Значит, мне надо искать твоего деда. Да, и как называется это, интеллект деда или искусственный
1: интеллект? ИГ, да.
0: А, ИГ?
1: ИД? ИД.
0: Искусственный что?
1: Искусственный дед. А если у вас деда нет, создайте себе искусство. Научите ИИ как бы быть дедом, как бы настроить.
0: Я могу вас научить, вы же скоро подойдете на эту роль.
1: Да и вы тоже как бы.
0: А вот... Нет, кстати, это хороший. Кстати, нет, это на самом деле это очень важный момент, потому что дед, может быть, знает чисто физически меньше, чем искусство.

0: Андрей пишет. Здравствуйте, господа. Засуньте свой ИИ в у меня головушка есть. Скоро нам всем хана.
1: Засунуть головушку?
0: Нет, ИИ засуньте себе. У меня своя головушка есть. Скоро нам всем хана. Вот как дед отвечает.
1: Да, всем нам ответ хана. А, так вот дед. Да, вот, кстати, и ответ типичный для деда. Нам скоро все это кирдык и всем нам. Ну, послушайте.
0: Растащили все, разворовали все.
1: Но он при этом ставит, как его зовут?
0: Андрей,
1: он тезка. Тем более это приятно, потому что он ставит очень важный вопрос. Это для меня поставил сейчас. И я даже не знаю, как на него ответить. Видимо, нужно спрашивать искусственный интеллект. А как засунуть искусственный интеллект?
0: Да вот так задницу? Взять и засунуть.
1: Как?
0: Ну, темпач какой-то иностранный, а не наш, а не гигачат.
1: Нет, само собой. А как спросить? У вас есть возможность спросить у искусственного интеллекта? Нет, кого? Но это действительно интересно. А в чей зад?
0: Ну, в коллективный такой, метафорический зад, как бы, знаете.
1: Да я бы рад уже невозможно, потому что ни в один зад он уже не вмещается, потому что зады-то у всех маленькие, а искусственный интеллект — это уже мировая глобальная сеть. Давайте я почитаю. Вот смотрите, вот просто сразу попадается вот неизвестный, то плюс три, все не из России. Вот пишет, вот предложение конкретное, да, человек давайте. Пишет без имени. Искусственный интеллект должен отвечать, как вы думаете, чем? Чем он должен ответить?
0: Ну, как всем тебе, типа, я отвечаю там.
1: Это как?
0: Всем там.
1: А вот чем?
0: Всем деньгами.
1: Он пишет, должен отвечать голосом Кремова. Я не очень понял, если мы говорим про GPT-чат, он вообще голосом не отвечает. Голосом Кремова.
0: Не, ну какие-то есть же Алиса, например, нет, есть. Она голосом Алиса.
1: Алиса Кремова?
0: Нет. Ну она не голосом Кремова.
1: Нет, если как ее сделать? Просто не понимаю. Нет, что ты имеешь в виду? Нет,
0: просто завести такой, чтобы GPT-чат отвечал голосом Кремова. Или почерком моим писал. Только тогда ты не разберешь ничего.
1: Да. Нет, а вот, плохая идея.
0: А вот дядя из Смоленска пишет. Тоже очень серьезная как бы, претензия к этим искусственным интеллектам. Я бы хотел, чтобы искусственный интеллект подсказывал не как правильно, а как по совести. По-отечески. То есть по-отечески подсказывал. Как дед.
1: Конечно, почти. Не по закону, а по справедливости. Да. Это действительно правильно. Потому что сейчас это только как правильно. И вот действительно, а ведь разница огромная. Ведь смотрите, вот как правильно. Правильно это, скажем, дважды два — четыре. То есть, грубо говоря, мы с вами, скажем, вместе работаем, да, и поэтому мы должны поделить зарплату поровну. Это как правильно. А по совести, это когда мы с вами вместе работаем, и я получил 95%, а вы
0: 5%. Ну, а нет, а по моей совести, если по
1: отечески. Неважно, по совести это всегда лучше.
0: Если человек будет отвечать голосом Кремова, он скажет по-другому. Вот для чего это нужно.
1: Понятно, вот действительно, он правильно ставит задачу. Правильно, хочется, чтобы искусственный интеллект по совести, искусственный не интеллект, а искусственная совесть была. Понимаете?
0: И по-отечески так, знаете, вот. Потому что этот искусственный интеллект читает с нами там кокетничать, там, да, как бы, да, нас там комплименты отвешивать, хвалить, а батя так по-отечески не будет, строго.
1: А он под нас подстраивает, да, все. Вот, да, вот такой, как да. Он скажет, батя, ну-ка снимай портки, да?
0: В хорошем смысле.
1: Ну, конечно, исключительно. Так, я вот пишет, так, ну что, вот пишет, вот Павел Андреевич пишет, здрасте, товарищи, народ совсем забыл с этим ИИ, что надо пользоваться своим мозгом. Мозг дан при рождении бесплатно. Да, действительно, некоторым мозг дан при рождении бесплатно, и он ничего и не стоит. Да, есть такая проблема. Знаете, мозг как флаер, который на улице раздают. Так дали бесплатно и выбросил. А для этого нам и нужен искусственный интеллект, чувак. Но мы спрашиваем...
0: Все в мозг не впихнешь.
1: Как? Да? Вопрос-то в том, как его сделать более совершенным, что убрать, что добавить.
0: А вот еще вот одно мнение по поводу. Человек с ником Dark Soul пишет. Да фигня эти все ваши искусственные интеллекты. Главное, духовный подъем и прогресс. Ну, а есть, прогресс, как бы это его...
1: Искусственный интеллект, это не прогресс,
0: не конечно. Прогресс, да?
1: Ну, нет, конечно, какой же прогресс? Это упадок. А вот туда вот духовный, это прогресс. Вот как вы сделаете, чтобы вот, духовный подъем
0: вот был? По-отечески, чтобы как бы, да?
1: Вот пишет, а вот Оксана пишет. Зачем нужен ИИ, с которым нельзя поболтать о сексе? GPT-чат не особенно обсуждает... интимные темы. Солнышко, дело в том, что о сексе можно поговорить даже с пылесосом. Причем с пылесосом можно даже не только поговорить, если уж на то пошло.
0: Кстати, о сексе можно поговорить.
1: Конечно.
0: Мне вот товарищ рассказывал, что говорил. Да, говорил. Искусственный интеллект поддержал беседу.
1: Ну-ка про товарища.
0: Ну, там есть один товарищ.
1: Я понимаю, да, что он сказал?
0: Ну, сейчас он уехал.
1: Ну, разумеется.
0: В Ижевск.
1: После того, как ответил искусственный интеллект, как можно поговорить. Вот пишет Елена. Добрый вечер, КХ. Да никакой гигачат не нужен. Информация и так через край в голове не помещается. Ну, слушайте, вот тут надо позвонить, потому что это по существу.
0: Вот, кстати,

0: Поэтому, если информация не помещается, то как раз таки вот для этого нужен искусственный интеллект, потому что в него помещается информация.
1: Видимо, у Елены есть возражение, поэтому я ей звоню, сейчас мы узнаем. Это один. Видите, у нас сегодня нету этого нашего Цербера. Нам можно
0: подольше.
1: Петуха. А что это такое?
0: Это не знаю, это вы точно не...
1: Елена, дорогуша, это я неправильно или это? Или что неправильно? А где наш набирающий телефон? Он тоже уехал в отпуск?
0: Да, они все уехали в отпуск. Куда? МИАС. Там сейчас сезон.
1: Чего? Сейчас еще раз попробую. Не-не, что тебе так, Солушка, никак не дозвонись. Ладно, давайте последнее сообщение.
0: А вот тут мы, кроме искусственного интеллекта, кое-что говорили о грибах, и, видимо, по этому поводу человек пишет. А Хабенский лучше бы Чехова сыграл. Вот это был бы урок для всех.
1: Это вы что-то спросили у искусственного интеллекта? Учите печата?
0: Нет.
1: А к чему это?
0: Ну вот, лучше бы Хабенский Чехова сыграл. Был бы нам урок всем.
1: Иногда искусственный интеллект, даже искусственный интеллект говорит более в тему. Поэтому он нам еще нужен.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Скоро пассажиров могут начать пускать в самолеты и поезда через Макс-ID. Минтранс обсуждает такую возможность. Идея в том, чтобы использовать российский мессенджер для идентификации при посадке, как сейчас на некоторых направлениях уже используют биометрию. Глава Минтранса Андрей Никитин назвал проект перспективным, но пока его еще не утвердили. Конкретных сроков введения нет.
2: Не-не-не, секундочку. Что значит могут начать пускать в самолеты и поезда через Макс-ID? Вообще-то главный вопрос, а будут ли туда пускать без Макс-ID?
3: Да. Вот если я, например, вот я сам из Таджикистана, у меня нет российского мессенджера. Да вот как мне? А я хочу проехать вот по внутренним железным дорогам.
2: А вы выглядите так, вот так.
3: Да, да. Вот как мне быть?
2: Это самое главное.
3: А я нахожусь законно, все у меня нормально, как бы там, с документами.
2: Это главное. Потому что все равно было сказано, идея в том, чтобы использовать российский мессенджер для идентификации при посадке, да, как сейчас в некоторых там направлениях уже используют биометрию. То есть использовать российский мессенджер, то есть Макс, для идентификации при посадке? Окей, а такой вопрос. А паспорт? А паспорт для идентификации пассажиров уже не подходит? Устарел?
3: Ну, паспорт что? Тоже, видимо, будет подходить, тут он не так красиво. Не
2: да,
3: так
2: там
3: изящно.
2: Фотки, потому что не такие красивые. А в Максе на аватарке там вообще может быть даже фотография голого Брэда Питта. А это красиво, да?
3: А разве можно в Максе чужие?
2: А я поставить? Не знаю, я просто...
3: В контактике, да, можно.
2: Нет, в чем тогда дело? То есть паспорт, это что, больше не модно? Так может быть, тогда его вообще отменить? Или сделать вместо паспорта Макс? И вместо пенсионного Макс? Вместо студенческого Макс? Вместо книжки садовода Макс, наконец? Вместо книжки садовода можно сделать Макс?
3: Да, это, подождите, я так я думал, что уже с самого начала, как только Макс запустили, туда автоматически перевели книжку садовода.
2: Да? Я не знаю просто. Ну вот я ее спрашиваю.
3: И пасечника тоже книжку там туда же...
2: А это что? Это удостоверение
3: Ксива.
2: Да. Ну, и что там глава Минтранса, да, назвал, типа, проект перспективным, но пока он его еще не утвердили. Но, смотрите, пока его еще не... Вот действительно, проект реально перспективный, конечно, все очень удобно и классно, но пока его не утвердили, пока можно просто, знаете, в тестовом режиме, в самолеты, пока вот, ну, еще не утвержден, собственно, Макс, пока не через Макс-ID, да, пускают только через Макс-ID. А пока вот в таком вот режиме можно в самолеты пускать только Максов. То есть людей с именем Макс. А если, скажем, ты не Макс, то с другом. У всех же есть приятель Макс.
3: Вот, кстати, у меня с этим напряженка. Можете поделиться? Отсыпьте немножко вашего Макса.
2: У меня есть один.
3: У меня вот нет, правда, реально. Так что близкая душа. У меня знакомый-то есть, такой, чтобы полностью доверял я ему. Таких у меня нет.
2: Нету? Ну вот, да, ну пока он сложнее.
3: Умер Максим.
2: Не, ну так же, как и с... А кто-то...
3: Да? Был, да.
2: Видите, вам не повезло. Ну можно, я, конечно, подожду.
3: Дай! Фиг с ним.
2: А вы не знали, просто он может пригодиться. Нет, а если действительно, пусть вот, да, вот сейчас Макс-ID пока не работает, да, но пусть просто приятель Макс твой, не знаю, родственник, друг, не знаю, муж, за тебя какой-то на самолете на входе.
3: А Максимыч подойдет? Да. Олег Максимыч. Или, хоть чуть-чуть, или, хоть на ближних рейсах.
2: Да, или с фамилией Максимов тоже, да, подойдет. И пусть он за тебя словечко замолвит перед посадкой. Мол, там, ты там человек, ровный чел, там, да, так сказать, проверенный Максом, да. Можно лететь.
3: Все, лети.
0: Крем-хруст-шоу. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
12: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
11: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
10: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
10: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: не сужается, чтобы не дрестать. Нет?
1: Наоборот, иногда бывает. Знаете, бывают такие затейники, после чего как бы дрищишь, как не в себе.
0: Да, верю, крепко верю. А от непроизвольного попукивания сексом не лечат? Нет еще?
1: Нет. Ну, смотрите, это палка о двух концах, в хорошем смысле.
0: Если про секс, то палка это в плохом смысле.
1: Секс может

0: на свободу или вышел на работу только вот сейчас, в 26-м году, он за 25-й подсчитал, я даже не могу.
1: Может быть, это одно и ну, да, одно другому не потеряю. Вышел на свободу, на работу,
0: да, как чистой совести, сразу. Да.
1: Почему нет? Но, а кто посчитал налоги? Искусственный интеллект, да, посчитал? Да. А он этим занимается? Ну, вообще, искусственный нет, интеллект, конечно, сейчас, он максимально внедрен во всю сеть, в том числе и в налогу, везде. Он сейчас, его, все его юзают, так или иначе. И, кстати, вот я могу сказать, да, искусственный интеллект, у него может быть проблема. Он иногда там что-то, да, но иногда он недостоверную информацию там, да, иногда он где-то косячит. Но вот в подсчете налогов все. Он никогда не косячит в пользу налоговой. Ну, вот он служит ей вообще.
0: Не, наоборот, в пользу.
1: Нет, в пользу налоговой.
0: В пользу налоговой как раз таки косячит в пользу налоговой. Вот как в этом случае, что посчитал налоги за 20-й год. Не косячит в пользу человека, который считает налоги.
1: Почему? Он же должен будет платить за налоги. Ну, да. Ну, значит, в пользу налоговой.
0: Вот Елена пишет. Да. А еще ИИ круто встает на твою сторону в споре со второй половинкой. Очень удобно тыкать мужу в лицо, что я ей сказал, что я во всем права. А он урод!
1: А он не успевает использовать искусственный. Хотя, когда тебе в рожу уже тыкнули, да?
0: Ты урод, да.
1: Ну, тут дело не в искусственном интеллекте, а кто успеет быстрее тыкнуть в рожу ответом искусственного интеллекта, правильно? Поэтому тут надо вот эти навыки еще вырабатывать. Если мы хотим быть людьми 21 века, нам недостаточно просто пользоваться искусственным интеллектом. Нам нужно уметь быстро в рожу тыкать ответ.
0: Конечно, да. Чтобы, а кто первый встал, того и тапки.
1: Да, давайте я взял. Вот Денис пишет. Гигачат! Что про гигачат? Сделан на основе китайского ИИ. Нифига он не суверенный. И сервера находятся у Сбера. Как вы думаете, где?
0: Где? В Сбере?
1: Нет.
0: Ну как, логично же.
1: Нет, ну может быть в Сбере, но за рубежом. А что, Сбер и за рубежом есть в некоторых странах?
0: Ну, а у них за рубежом?
1: Ну,
0: а думаю, в каком-то хорошем за рубежом.
1: Ну, хорошем, да? За рубежом. Нет, конечно, разумеется. А, ну и, ну, поэтому что, вот какой бы вы выводе
0: сделали? Я никакого не сделал, я не разделяю мнение слушателей. Да, по-моему, ты чего?
1: А, я тоже слушаю, нет. Я считаю, что я...
0: Сберу Сберова, у него в Сбере. Да.
1: Ну, что, или не все, или все? Давайте последнее.
0: Так, пользуюсь гигачатом, но уже реже, чем раньше. Тупой он, капец. Пробовал перейти на Алису. Это вообще повелитель цифровой деменции. Теперь только чат GPT, не меньше.
1: Ну, ладно, давайте напоследок. Вот Владимир пишет, из России. Привет, парни. Я вот вообще не пользуюсь ИИ. И? Чё, дальше у меня зависло. А мне пользуется ИИ и...
0: И.
1: И. Подпись. Ну что, ну у нас пока такой подписи нет, да, мы и пользуемся, вы пользуетесь же ИИ,
0: ну,
1: да?
0: Ну так, это на полчаса.
1: Но мы сами еще не ИИ, поэтому все, в любом случае, раз мы не ИИ, или мы, пройдите, слушайте.
0: Да они, все, уже нет. Пора валить, как бы, нет, уже. Все, рвать когти, все.
1: Рассуждаете не как ИИ. Все. ИИ, вот, понимаете, вот в этом и плюс ИИ, он никогда когти не рвет.
0: ИИ, не рвать когти? Да, уважаемый дорогой Кремов, вам срочно необходимо рвать когти.
1: Вот, а если вам еще когти рвать рано, и вы хотите остаться и надолго, и прокачаться, заходите на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил, он называется. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
0: А вас также тьфу, господин Пустой.
1: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваши...

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие. Вы, конечно, знаете, как оно называется. Это рекорд-пати, друзья, наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы с вами не только танцуем, но еще и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс-вайбик, ну и, разумеется, в ближайшие 120 минут слушаем классную музыку здесь, на рекорде. Конечно же, прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-тусе рекорд-пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554 20.

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Рекорд-пати продолжается. Я же, в свою очередь, хочу напомнить вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью и непринужденностью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбрать понравившиеся, добавить в избранные, конечно же, можно, чтобы впредь долго не искать. Ну и, конечно, найдите интернет-поток Пати 24 на 7 хотя бы один раз, чтобы он всегда был под рукой, потому что это продолжение нашей радиовечеринки, но уже в интернет-формате. А прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд-пати.
1: Рекорд-пати.

0: Record. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-394-4741, 16+.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход.
9: Приглашаем к сотрудничеству.
8: 249-1909. 249-1909.

0: Ищите уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич. Город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, прямой эфир Радио Рекорд, тут Рекорд Клаб Шоу через полчасика будет обязательно. Я расскажу вам о свежих клубных треках, обсудим их у меня в Телеграм-канале. Также есть мобильное приложение Рекорда, где у нас более 100 интернет-станций. Выбрать можно, выбрать нужно, добавить в избранное, конечно же, легко, чтобы впредь долго не искать и всегда они были под рукой. Далее по расписанию еще 30 минут мы танцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати.

0: нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
4: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе. Подробности в «Чанган-центре Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 500 54 20.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу вам напомнить про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество свежего музыкального, танцевального контента, записи шоу и подкаста президента Рекорд Лаба и Крем Хрусталев. Также есть и также вейкаперы, есть также Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с русским часом колбасным цехом, ну и, конечно, мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Лиз и новое шоу «Час резидента». Все это ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее же по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас в рамках Рекорд Клаб Шоу. Обсудим их у меня в телеге. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью данной я открываю новый эпизод Рекорд Лаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех композициях, которые музыкальная команда Рекорда и я отобрали специально для вас на этой неделе. В ближайшем часе мы вам, собственно говоря, мы с вами ими поделимся, да. А прямо сейчас мы стартуем Рекорд Лаб Шоу вместе с Argy и Seven Skies, так называется Murder. Релиз состоялся 28 августа на Aiden Records, новом лейбле Anima, и вошел в его дебютный сборник Digital Renaissance Volume 1. Кстати, Argy уже здесь не первый раз появляется в истории Aiden Records. Это один из артистов, вокруг которых Anima формирует свою новую музыкальную платформу, а сама Murder, в смысле композиция, более темная и прокуссионная сторона мелодичного техно, плотный грув, напряженная атмосфера и очень характерная для Argy работа с драматикой. Argy и Seven Skies. Murder.
0: Record Club.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Еще один треком с того же дебютного релиза Island Records, с того же Digital Renaissance Volume 1, друзья. Это у нас Colin, When the Fire Starts to Burn. Также вышла работа 28 августа, и здесь уже совсем другой характер. Меньше атаки, больше мелодичности, пространства и постепенно нарастающее напряжение. Colin вообще один из артистов, которые очень хорошо чувствуют грань между клубным треком и почти кинематографичной, что ли, электронной музыкой. Поэтому неудивительно, что его композиция оказалась в первой компиляции Anima. Colin, When the Fire Starts to Burn.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс.

0: начинается, друзья, с узнаваемой композиции, включая буквально с первых секунд, друзья. Этот Windscream Axel F, релиз 28 августа на Suave Dusk. Это новая тек-хаус-версия знаменитой темы Харальда Фальтермайера из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». Тот самый синтезаторный мотив, который многие помнят еще по оригиналу 84 года, 1984, если не ошибаюсь, и последующим версиям, конечно же. Windscream превращают его в тек-хаусовую работу, оставляя узнаваемую мелодию, но пересобирают все вокруг клубного грува. Windscream Axel F здесь, в Record Club Show.
1: Record Club.
2: Team Vox.
3: Watch the whole club move. Axel Foley on the floor. Sirens in the groove. Detroit fire in the step. Watch the whole club move.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
0: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
0: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Brizuela Possibility. Релиз состоялся 28 августа на DIY Namic Music в рамках 52-го выпуска серии 4 to the Floor. Почти 7 минут в оригинале Extended версии. Это как раз тот самый случай, когда треку не нужно никуда спешить. Здесь у нас, опять же, глубокая басовая основа, постепенно развивающаяся мелодичная линия. Короче, получилась довольно гипнотическая история с очень аккуратной драматургией, которую мы постараемся, так сказать, сжать в одну радиоверсию. Здесь у нас типичный почерк современной стороны лейбла DIY Namic. Рэм Симон и Джон Брюзуэлла Possibility.
1: Рекорд Клаб. Тим

0: Рекорд. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: продолжаем вместе с очень интересным соединением двух совершенно разных миров. Дон Диабло и Асап Ферг, Plain Jane. Релиз файлс 28 августа на Хексагоне, шестиугольнике. Причем история началась с бутлега Дона Диабло, который он играл в своих сетах, а после реакции публики композиция превратилась уже в официальную коллаборацию с Асап Фергом. Он приехал на студию, он записался, и они, собственно говоря, все это дело свели. В результате фирменный бейс хауса Дона Диабло плюс характерный рэп-вокал Ферга. И название здесь не случайно. Это переосмысление его известного Plain Jane, но уже в полноценном клубном формате. Дон Диабло, Асап Ферг, Plain Jane.
1: Record Club, Team Vox.
2: I'm up in the brawl, hit the walls like graffiti. Indian birds roll up on a nigga wee-wee. I think I need a foursome, Bella can do Gigi. It'd be easy if we're easy, hook it all up on a lazy. I got crazy in my easy, Kirk easy on a beat. I told him that we finna glow up in the street. Puppets yeah. Starts to live and know what they don't talk to me. Put him in the jersey, show like Paulie B. Ride with the mob, come through our law. Check you and me, hit do your job. Bird is the name, big baller did the chain. Told him what a watcher, cause he plain Jane. Cause he plain Jane, cause he plain Jane. Cause he plain Jane, cause he plain Jane. Cause he plain Jane, cause he plain Jane.

0: Пацаны, сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-канал и плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Teambox. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента. И все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиза тоже там ищите. А этот новый эпизод, который мы совсем скоро дропнем в интернет, тоже найдете в этих двух телеграм-каналах. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Скажу вам огромное спасибо за это. Очень вы поможете этим, собственно говоря, продвижению нашего подкаста в интернетах. Ну а далее по расписанию вторник. Вторник, точно. Значит, у нас здесь в Рекорд Клабе появятся совсем скоро мои друзья Нитрина и Баур с их новым диджей-сетом для Рекорд Клаба. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и адьос, амигос. Пока.
1: И мостов поставь, шей нам большая спать. И мостов поставь, шей нам бегов, аман. И мостов поставь, шей.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, 9 сентября на календаре, а значит, новый весенний Нейтрино и Баур на первой танцевальной полночь. Со вторника на среду, как обычно, встречаемся в это время, чтобы представить час лучших танцевальных треков на волнах Радио Рекорд. Поехали! Поехали!

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ну что ж, на очереди полнейший эксклюзив. Джек Дайл и диджей Баур. Боли Токинг выйдет только 11 сентября. Ну и прямо сейчас в эфире от Нейтрино и Баура. Далее много интересного, не переключаемся.

I like the way you move into the drum.

Ну и в завершении нашего сегодняшнего часа новинка супертрек Somebody You Should Know, Da Gotti, Dead Guitar и Art Bad на волнах Радио Рекорд. Нейтрино и Баур, ровно час лучшей танцевальной музыки. Ровно через неделю, со вторника на среду в полночь, на следующий Лена Попова. Технический перерыв. Всем пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Лена Попова.
3: Технический перерыв.
4: Технический перерыв.
5: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд», как всегда, в ночь со вторника на среду. И сегодня с часу до двух ночи в эфире гость, артист из Краснодара, артист из лайнапа фестиваля «Сияние». «Сияние» пройдет 12 сентября в городе Краснодар. Кстати, ребята уже третий год подряд объединяют любителей электронной музыки, собирают их вместе. В этом году событие пройдет в порту 219. Две сцены общей вместимостью более 2000 человек, мощный звук, свыше 20 артистов и впечатляющая дневная и ночная программа. И сегодня ночью мой гость Пранч, участник лейбла Message 431 и резидент проектов Reverly и Insomnia. География его релизов распространилась от России до Германии и Португалии. Пранч создает гипнотический грув для уединения человека с музыкой. И с его слов сегодняшний микс о том, как легко холодный машинный грув может обуздать природу человека. Я желаю всем приятного прослушивания.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Bye-bye.

0: через полчаса в рекорд-клабе. Оливер Хелденс.
1: 1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Сегодняшний мой гость – артист из Краснодара «Пранч», участник фестиваля «Сияние». «Сияние» пройдет 12 сентября в Краснодаре. А у нас с вами еще ровно полчаса.
2: Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах «Техно», «Иносенс», «Гипнотик» и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. Напоминаю, что мой сегодняшний гость из Краснодара. Зовут его Пранч. Он участник фестиваля «Сияние». «Сияние» пройдет 12 сентября в пространстве «Порт 219» в городе Краснодаре. Я тоже с радостью присоединяюсь к лайнапу и прощаюсь с вами на данный момент до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока! We'll be right back.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: in my aesthetic mind.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Yeah.